0: могут принять участие в таком экспериментальном творческом студенческом мероприятии. Мы делаем это первый раз. Это такой неформальный концерт, который будет как уютный квартирник. Мы будем не просто петь со сцены, мы будем петь с залом. По крайней мере, мы планируем это включить сюда и зрителей. Делаем мы это для того, чтобы познакомить всех студентов с историей песни, чтобы больше популяризировать песни Победы, песни Великой Отечественной войны. В следующем году, когда придут первокурсники, мы планируем продолжить вот этот формат работы.
1: В финале фестиваля состоится открытый микрофон. У гостей будет возможность исполнить свою любимую песню. Музыкальное событие состоится уже сегодня в Чукотском многопрофильном колледже. Начало в 15 часов. Вход свободный для зрителей без возрастных ограничений. Белые гуси открыли арктическое лето на Чукотке. Остров Врангеля встретил первых птиц после долгой зимы. Как сообщает информагентство Чукотка, пока у кордона сомнительное, заметили 5 пернатых. Но обычно на остров прилетают около 700 тысяч. Это крупнейшая в Азии колония малого белого гуся. Птицы летят сюда из мест зимовки, чаще всего из Северной Америки, чтобы вывести потомство. В заповеднике отмечают, что снег еще держится, и массовый прилет впереди. Гнезда ждут к началу июня. По традиции ученым предстоит определить, в каких условиях начинается гнездование, сколько гусей пришло в колонию и как они распределились по территории. Эти данные нужны, чтобы понять, как меняется популяция. За последние 15 лет число белых гусей весной на острове Врангеля увеличилось в несколько раз. Президент Владимир Путин сегодня посвятит день вопросам государственного управления. В графике главы государства совещание с членами правительства, а также встреча с выпускниками программы «Время героев». Как сообщает пресс-служба Кремля, темой совещания станет совершенствование условий ведения бизнеса, а в качестве профильного докладчика заявлен вице-премьер Александр Новак. У главы государства также запланирована встреча с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». Ее реализует РАНХИ X вместе с платформой «Россия – страна возможностей». И в завершении выпуска: в Польше провели очередной чемпионат мира по подводным шахматам. Это гибридный вид спорта, где игрокам приходится задерживать дыхание и нырять под воду, чтобы сыграть партию на дне бассейна. Один вдох, один ход. Матчи проходят на специальных утяжеленных магнитных досках, чтобы движение воды не сбивало фигуры. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. До встречи в эфире.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Турбо.

0: Радио Пурга и Банк России представляют образовательный проект «Просто о финансах». Слушайте внимательно и повышайте свой уровень финансовой культуры.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Дмитрий Кувшинчиков. Это программа «Просто о финансах». Мы в прямом эфире. И я рад вам представить сегодняшнего нашего гостя. Это Сергей Викторович Круглов, управляющий отделением «Анадырь» Дальневосточного Главного управления Банка России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Рад вас видеть в нашей студии после долгого-долгого перерыва. И вот мы снова с вами. Это значит, что сегодня мы будем говорить о финансовой грамотности наших слушателей. Присоединяйтесь к нам. Будет тема довольно интересная. И вы также можете задавать вопросы свои к нам в Telegram или Макс по номеру 924-789-2222 или в комментариях под нашим анонсирующим постом в нашем телеграм-канале. За лучший вопрос вас также по традиции ждет приз от Банка России. Ну а тема, о которой мы сегодня хотим поговорить, это в очередной раз про кибермошенничество. И насколько я знаю, что появились очень интересные данные, на мой взгляд, о том, как выглядит типичная жертва кибермошенников. Это, наверное, важно знать прежде всего, ну, с точки зрения интереса, кто это люди, да, а также, если вы в описании узнаете какие-то элементы себя, чтобы быть начеку и не попасться им. Я прав?
2: Да, абсолютно право, Дмитрий. И это действительно очень интересное исследование. Напомню, что у нас Банк России ежегодно проводит очень масштабные исследования по поводу как раз составления портрета пострадавшего. Ну да, можно, конечно, назвать жертва, да, но официально мы как бы применяем такой термин – портрет пострадавшего. Угу. И есть, естественно, несколько типичных портретов, да, которые мы, ну, естественно, мы объединили в какие-то несколько направлений. Ну, давайте вот я прям самые распространенные назову, для того, чтобы действительно народ, может быть, действительно там и себя в них узнает кто-то. Вот. Итак, профили жертвы. И их мы выделяем несколько. Это деловой человек в спешке. Что характеризует такой профиль? Это, как правило, люди с дефицитом времени, и дефицит времени как раз мешает всесторонне оценить сложившуюся ситуацию.
1: Что... Ой, я прям прекрасно вот представляю это. У нас не так давно наша общая всех знакомая здесь на Чукотке, также вся в работе, вся в делах, у нее голова забита непонятно чем, ей раздается звонок, и она на автомате начинает отвечать, говорит какие-то там цифры, которые приходят, да, и через... пару часов на нее оформляется кредит.
2: Да, вот, да, вроде бы как действительно все мы грамотные, все мы продвинутые, информированные, но тем не менее, вот, да, именно на именно момент недостатка оценки ситуации из-за какой-то занятости, да, от спешки.
1: На мозги заняты чем-то другим,
2: ну, конечно, да? Конечно, конечно, да. На это же все и рассчитано. Вот. Да, итак, следующий профиль, это у нас изолированный пожилой человек. Что характеризует данный профиль? Это сочетание психологической уязвимости, низкой цифровой грамотности и социальная изоляция.
1: То есть, это одиночество, нехватка общения.
2: Ну, конечно, да, не секрет.

0: знаете, утопающий за соломинку.
1: За соломинку, да.
0: Вот.
1: Причем, если бы трезво подумать об этом, да, помните, как в мультфильме «У вас молоко бежало», говорит, какое молоко, да? То есть сначала молоко, потом какое молоко убежало. Так и тут чуть-чуть задуматься, как вот вы решите мои проблемы прям моментально, да?
0: Ну да, мы, кстати, потом попозже тоже поговорим про методы решения проблем этих вот. Далее, интересный тоже вот профиль такой, это неумышленная жертва. Это как раз не социальная инженерия, да, когда мошенники каким-то образом обманным вынуждают, да, совершать какие-либо действия, а это чистая техническая компрометация вашего устройства, вот, мобильного телефона или компьютера.
1: А что, как это может выглядеть? То есть пример.
0: Ну, то есть элементарно вы не защищаете должным образом доступ к своему телефону. Вот и все.
1: Ну, или там пароль 1234,
0: да? Пароль 1234, да. Или не устанавливаете актуальные антивирусные программы. Вот и все, как бы, да. И вы потенциально становитесь потенциальным потерпевшим. Поэтому-то, ну, и самое интересное, да, вот, и неожиданное, вот, у нас категория, профиль, да, назовем его общим термином «самоуверенная молодежь».
1: Типа «я все знаю, конечно, не учите меня жить, да, лучше помогите материально».
0: Вот-вот-вот, это вот прям классическая позиция, да, молодежи. Мы сами все такими были, да, и продолжаем такими быть, вот, да. То есть, что характеризует этот профиль? Это иллюзия. Повторюсь, иллюзия контроля и недооценка способов изощренности, способов манипуляции вот, человеком. Поэтому тогда, вот как раз вот про молоко, вот, потом человек хлопает глазами, разводит руками и говорит, как так со мной могло случиться. И вот молодежь, как раз вот она именно из-за своей излишней самоуверенности более подвержена вот именно вот таким видам атак. Я вам могу сказать, в принципе, что в последнее время молодежь, мы тоже позже затронем отдельно тоже еще раз, как бы, да, вот тему молодых, вот, подвержена воздействию очень многих, да, манипулятивных, скажем так, технологий, вот, но в том числе, естественно, по отъему, как это, да, как говорил у нас известный Остап Бендер, сравнительно честные способы, да, тут абсолютно бесчестные способы отъема денег.
1: Помните, кстати, несколько лет назад было движение «Синий кит» среди молодежи, которые, да, говорят, это же тоже было чисто манипулятивная игра, то есть когда нам, подростках и молодежи, отрабатывали вот эти схемы управления людьми, да, и вот как бы то, что мы сейчас видим, дальнейшие вот эти все мошеннические схемы, они вот отрабатывались в том числе и на этом, то есть не было никакой задачи там, чтобы там дети наши погибали, там, да, и шли, заканчивали жизнь самоубийством, но отрабатывалось то, что они могут следовать этим командам, да, вот как бы вот одна из таких теорий.
0: Ну, то, что манипуляции человеком и его психикой – это очень действенный, действительно, да, метод воздействия. В принципе,
1: а мы недооцениваем это.
0: Да, мы-то, ну, давайте так, мы – это общая масса людей.
1: Да,
0: специалисты,
1: ну, понятно, да.
0: Это давным-давно знали, как бы, те же политтехнологи, да, те же спичрайтеры, вот, они прекрасно знают о том, как действительно там воздействовать на аудиторию, ну, вот, причем на целевую аудиторию. Поэтому-то тут, по большому-то счету, ничего нового нет, самое интересное. Но когда это все дело реализуется на каком-то новом технологическом уровне, да, это воспринимается как что-то новое, да, ну, вот, с помощью соцсетей и прочего-прочего-прочего. Сейчас искусственный интеллект, вот. То есть вот такие вот вещи, как это, знаете, ничто не ново под луной, да, как бы это новое, вернее, старое в новой обертке, по большому счету. А вот, например, я думаю, что, наверное, очень интересно вообще, в принципе, как у нас обстоит дело с как раз пострадавшими на Чукотке. Давайте, вот я, например, коротенько,
1: да, буквально... Да, есть такая информация, конечно,
0: да, есть,
1: давайте.
0: Такая информация.
1: Безумно интересно.
0: Да, я вам прям скажу, конечно, что полная информация у нас за 25-й год, потому что, да, у нас информация постоянно обновляется, но я вот вам приведу информацию за 2025 год.
1: Угу.
0: Да. Вот, и у нас по результатам обследования более 3.

0: Третьи респондентов наших говорили, что они сталкивались с попытками мошенничества. Более 1% из наших респондентов сказали, что они стали жертвами мошенничества. Но вот тут обращу особое внимание. Каждый пятый никуда не заявлял, хотя стал жертвой мошенничества. А на минуточку, половина из пострадавших пострадали на суммы от 100 тысяч и более. Причем они тратили не только свои собственные, да, денежные накопления, но и заемные средства.
1: А почему? Как вы думаете, почему они никуда не обращались?
0: А это, как знаете, как, я что, я хуже всех, что ли? Я
1: Я лох,
0: что?
1: да?
0: Да, да,
1: Я
0: да, я
1: должен
0: ж
1: в
0: не
1: этом
0: лох,
1: признаться?
0: да, я ж не лох, вот это вот, да, сейчас популярное, вот как я могу признаться, да, мне стыдно, вот, да, действительно, там просто, опять же, психологические причины, вот. То есть я, ну, там страх быть непонятым, осужденным, как бы, да, вот, обществом нашим, вот, и недооценка важности этой информации, да, для того, чтобы не допустить этого в дальнейшем. А ведь вообще, в принципе, вот смотрите, многие спрашивают, типа, а зачем, в принципе, да, нам сообщать? Ну, типа, все, деньги же не вернут, скорее всего. Ну, давайте так, деньги все-таки всегда есть вероятность вернуть, это раз. Вот. Во-вторых, да прежде всего потому, чтобы следующие
1: Не
0: люди,
1: попались.
0: да, уже именно этим мошенникам, да, не были обмануты. Потому что все данные, которые вы подаете на то лицо, которое совершило это преступление, да, они сохраняются в базе Банка России. Все сведения из базы, да, Банка России, они, естественно, доступны для кредитных организаций. И вдруг, если, например, в следующий раз какое-то физическое лицо столкнется с манипуляцией и его заставят перевести деньги, например, на этот же, да, по этим же реквизитам или этому же там, лицу, которое уже в этом списке есть, вот, банк просто откажет, потому что банки обязаны сверять каждую транзакцию с тем перечнем, который у них есть. Перечнем именно вот, так называемым, давайте просто назовем
1: Черный
0: черным
1: список.
0: списком, да.
1: И он, который постоянно-постоянно
0: Да, да.
1: пополняется, да? Да, это, конечно, очень здорово. Но
0: Ну и, кстати, давайте вот закончим сразу на такой, знаете, ну, хотел сказать, не позитивной, а такой, знаете, такой ноте, чтобы люди четко понимали, стать жертвой мошенника может
1: Может каждый.
0: любой. Вот запомните это и никогда не расслабляйтесь.
1: Да, это мы уже сколько раз об этом говорили. Некоторые любят поиздеваться над этими мошенниками и держат звонок как можно дольше, да, с ними. И в какой-то определенный момент они понимают, что над ними издевались, да, и вот люди счастливы, типа, вот я его там задержал. Но то, что они могут сделать потом с вами, они могут, подменив номер, там, с вашего, как бы с вашего номера позвонить, там, в полицию и сказать, что там я заминировал что-то, да. Конечно, потом разберутся, но представляете, сколько времени в вашей жизни будет потеряно, когда к вам придут в масках и с оружием, да, скрутят и будут говорить за то, что вы что-то сделали. Ну, понимаете, да? То есть у них намного больше возможностей вам навредить. Поэтому лучше всего вообще не с ними не говорить, как можно быстрее класть трубку и
0: Вот да,
1: прерывать это все.
0: абсолютно верно, да, вот хорошую тоже тему затронули, да, вот я как раз два слова скажу по по этой теме. Дорогие наши радиослушатели, дорогие граждане, никогда не продолжайте разговор с мошенниками, если вы поняли, что это попытки мошеннического выхода на вас. Во-первых, давайте так, когда вы продолжаете разговаривать с мошенником, это прежде всего дает уже сам факт разговора мошеннику дает очень много информации о вас. Ну, во-первых, то, что вы, в
1: Возможность
0: принципе,
1: голос записать ваш.
0: да, вы, во-первых, контактный человек, как бы, да, то есть вы, во-вторых, не забывайте про возможности сейчас цифровые, да, тот же искусственный интеллект, да, те же, например, там, дипфейки, вы слышали, да, действительно, там, идентификация по голосу, там, да, по отпечатку пальца, по изображению, по лица вашего, да, то есть все ваши личные данные, да, личные характеристики, личностные...
1: Биометрические, да.
0: Вот, они могут быть использованы. Вот, причем, действительно, вот вы правильно говорите, сейчас ты посмеялся, поглумился над мошенником, да, вот, но в следующий раз не факт, что ты, опять же, вот, не попадешь как раз вот в один из тех профилей, которые мы называли. Набегу, случайно, ляпни что-то. Вот я могу сказать, вот вам, у меня мой товарищ, ну, прям скажу, достаточно высокопоставленный человек, как бы, да, и из, скажем так, правоохранительных органов. Вот. То есть, казалось бы, да, это как раз человек, структура, ну, руководитель структуры, которая, в принципе, тоже в том числе занимается, да, как бы, вот, действительно, там, продвижением защиты и безопасности наших граждан, да, вот. И уж он-то точно знает абсолютно, да, все способы, да, вроде бы как защиты и осторожное поведение у него должно, да, присутствовать. Однако же, вот я вам, кстати, это очень такая, знаете, вот распространенная сейчас ситуация. Он ждал посылки по нашему, там, одному из, там, сейчас известных маркетплейсов, как бы, да. Ему позвонили и сказали: вы знаете, ваша посылка вот ваша, не ваша, вот
1: сейчас. И вот, все, у него же, да, все сложилось, говорит, в мозгу, да? Такой,
0: ну да, типа, жду посылку. Жду, он, да. Говорит, ну, говорит, сейчас вот вам, говорит, код придет, говорит, вы, говорит, этот код подтвердите, пожалуйста, наберите, как бы, и мы эту посылочку вам в пункт выдачи, как бы, ваш точно отдадим. Он
1: ничто, без задней мысли. Сейчас,
0: без задней мысли вводит, как бы, и все, ему пришлось потом переустанавливать госуслуги. Вот и все.
1: Но у меня так же было. Я ждал, я знал, что я жду письмо от своего друга, который в Луганске сейчас находится, что он шлет что-то сюда. И мне так приходит, да, там, типа, вот. Причем он говорит, там, да не волнуйся, там, я тебе что-то отправил, будь тебе сюрприз какой-то, да, все. И вот совпадает с этим, я жду письмо, я знаю, что я его жду, и мне приходит такой же звонок, тоже, да, сортировочный цех, там, вот, Почта России. И я прекрасно понимаю, что, скорее всего, что-то с моим письмом, но тут он проговаривать. Я говорю, а где письмо-то находится? Я-то думаю, в угольных копиях где-то там, да? А он говорит, в Домодедово. Думаю, так, явно что-то не то. И вот, слава богу, у меня здесь сработало мое критическое мышление, да? Вот, прервался, как бы прервал весь разговор, все, я понял, что это мошенники. Но когда, именно когда ты ждешь, а это совпасть, ну, понимаете, одному позвонили, не попали, другому не попали, но на сотому человеку это обязательно кто-то будет что-то ждать. Или посылку там, или письмо, или так далее, да? И вот оно сработает. А они терпеливые товарищи.
0: Да, и я, как я всегда говорю, что преступник всегда готов. А мы, к сожалению, нормальные живые люди, мы далеко не всегда готовы. А, скорее всего, как правило, не готовы к атаке на свою безопасность, в том числе и финансовую.
1: Да, и у них нет, там еще огромное количество сценариев под рукой, да, если видят, что ты ответил так-то, у них открывается этот сценарий. По-другому у них другой открывается.
0: Ну, да,
1: сценарий.
0: Это сейчас модным словом скрипты называется, да. То есть там их разрабатывают такого уровня психологи, что нам и не снилось. Поэтому-то к любому человеку можно найти ключик.
1: Я напомню, что сегодня у нас в гостях управляющий отделением Анадырь Дальневосточного Главного управления Банка России Сергей Викторович Круглов. Вы можете задавать ему вопросы о кибермошенничестве, а также о других темах, которые мы обозначили в сегодняшнем эфире, нам в Telegram или в МАКС по номеру 924-789-2222. За лучший вопрос вас ждет приз. Ну а пока вопросы продолжаю задавать я. Давайте с вами поговорим про молодых людей, которые вот у нас вовлекаются в такую деятельность, как дроперство. Во-первых, что такое дроперство? Во-вторых, как бы, что за это грозит? И, да, и что делать ребятам, чтобы... А в основном это молодые люди, которые попадаются под это, потому что они ищут легких заработков, а может быть даже не легких, просто хоть каких-то заработков, да, вот, как им противостоять всему этому?
0: Спасибо за вопрос, вот, да, мы вот действительно вернулись опять к нашей любимой молодежи, вот, что такое дропер, ну, в принципе, давайте так поясню, откуда появился этот термин, это от английского слова drop, он означает оставлять или скидывать, вот, в переводе. И, соответственно, как бы вот в самом названии, да, есть часть раскрытия этого явления. Вот, дроперство – это деятельность по обналичиванию денег, полученных преступным путем, с помощью, в том числе, с использованием своих электронных средств платежа. То есть,
1: простыми словами,
0: три самых простых алгоритма действий, которые осуществляют дропперы. Это они предоставляют неизвестным доступом к картам и онлайн-банку своему для перечисления через их данные с каких-либо сумм. Это они получают переводы от неизвестного, обналичивают и передают их другому. Или получают деньги, опять же, да, от неизвестных лиц, ну и там, и вносит их на счет на свой и переводит третьим лицам. Вот, собственно говоря, три самых
1: основных. То есть транзит, такой транзит денег,
0: транзитники, да? Для чего это? Многие говорят, для чего это делается? Для того, чтобы запутать цепочку, а где-то и прерывать цепочку для невозможности отслеживания этих денег. А естественно, да, как бы, да, это деньги, полученные преступным путем.
1: Что они за это получают?
0: Ну, как правило, за это они получают какой-то процент вознаграждения.
1: Ну, а как становятся-то? То есть они сами выходят на это?
0: Как правило,
1: или на них выходят?
0: Да, знаете, масса объявлений, вы наверняка все, да, слышали вот эти так называемые спам, да?
1: Да,
0: ну, то
1: да.
0: Есть рассылается всем в огромных количествах, то есть там легкий заработок, быстрые деньги, заработок каждый день. Например, хочешь зарабатывать от 10 тысяч в день, звони, как бы, да, обучение и быстрый заработок, обучение на дому, обучение без привязки к постоянной работе, то есть максимальная возможность, максимальная свобода, да, вроде как в реализации каких-то своих желаний для зарабатывания денег. И, естественно, многие люди, а кто обычно на такие объявления клюет? Ну, мы же понимаем, да, ну, прежде всего, конечно, да, это школьники и студенты, потому что, ну, они учатся, как правило, какого-то заработка нет, и ими движут очень часто нормальные как раз желания, то есть, да, молодому человеку хочется финансовой независимости, да, он хочет зарабатывать деньги, вот, и в основе-то далеко не всегда лежит какие-то, знаете, стремления ввязаться в какую-то преступную схему, нет. Абсолютно. То есть люди, многие ввязываются в это, не зная, чем они занимаются. Хотя, конечно, мы понимаем, сейчас уже мы, в том числе там, Банк России, с помощью там, и правоохранительных органов, да, и наших средств информации, и с вашей помощью мы очень широко освещаем вот это явление дропперства. Да? Ну и любой маломальский, скажем так, грамотный молодой человек, узнав, чем ему предстоит заниматься, он понимает. Наверное, все-таки, вот чем, что это из себя представляет. Поэтому-то надо четко понимать, что говорить о том, что я не знал, вот, или я не хотел, вот, ну, к сожалению, здесь не прокатит. Во-первых, ваши данные сразу попадут, собственно говоря, да, вот, в спецбазу Банка России, вот, mm-hmm. и все. И это повлечет за собой, естественно, ну, может быть, да, если там вы, скажем так, по квалификационным признакам ваших действий, да, не попадаете под действие, под квалификацию этого как преступные действия, да, ну, в любом случае финансовые последствия для вас будут.
1: Ну, это самое, да, самое простое, то, что вы сказали, а все-таки мы должны понимать, что с 5 июля 2025 года, то есть уже почти год, как в России действует уголовная ответственность за тех, кто представляет преступникам банковские карты, и там до 6 лет. И так, на всякий случай, в зависимости от вот статьи, там, да, какой пункт этой статьи. То есть и ответственность наступает с 16 лет.
0: Ну
1: то
0: да, есть, потому да? что это, причем, да,
1: избежать наказания можно только доказав, что данные карты или счеты были украдены без ведома владельца, и он не получал никакой выгоды. Как это доказать, это довольно сложно. Да. Сергей Викторович, у нас, кстати, уже начинает приходить вопросы от наших слушателей и комментарии. Mm-hmm. Вот, например, Нина нам пишет: «Добрый день. Кстати, благодаря вашей программе «Как не стать дроппером» мне очень помогло. 2 года назад пришел перевод на сумму 40 тысяч рублей. После начались звонки, мол, по ошибке перевели, просили срочно вернуть, кинули номер, по которому нужно было перевести деньги. Когда я уже собралась переводить, посмотрела, а получатель-то другой, не стала переводить и вспомнила про вашу программу. Затем начали звонить, говорить, что на лечение ребенка и многое другое. Потом угрожать начали, было совсем неприятно. А после обратилась в банк, и перевод через несколько дней ушел обратно. Звонки еще очень долго долго продолжались. Была вынуждена отвечать, поскольку ребенок находился в больнице. Сейчас от слова вообще не отвечаю на незнакомые номера. Кому надо, пусть напишут.
0: Абсолютно правильное поведение. Вот вам действительно подтверждение наших слов, да, нашего разговора. Вот, действительно, вполне, опять же, да, вот безобидное вроде бы, когда, ну, мало ли, да, человек ошибся. Вот. Сейчас это, кстати, очень распространено. Мы, в принципе, уже про это говорили, но давайте еще раз отдельно поговорим. Многие говорят, ну, а в чем, как бы, смысл? Да, у мошенника. Uh-huh. Смысл в том, что когда вам предлагают перевести обратно эти деньги, да, вам предлагают провести какие-то манипуляции. Вот. То есть, давайте,
1: на другую номер, я, да, на
0: да,
1: другую
0: я очень
1: карту.
0: Просто скажу, да, нажать какие-то кнопки, uh-huh. Пройти по каким-то ссылкам, понимаете? И этого достаточно для того, чтобы ваши персональные данные стали известны преступникам. И, ну, самое меньшее, что может получиться, это то, что преступники получат, опять же, я вот говорил, да, доступ к, да? вашему личному кабинету в госуслугах. А вы знаете, что у нас сейчас на госуслугах, ну, действительно, как бы, да, масса сервисов, в том числе и по получению кредитов.
1: Угу. Ну да. Еще вопросы, сразу несколько вопросов от нашей слушательницы, вот такие. Могут ли родители нести ответственность, если карту ребенка использовали в мошеннической схеме? Ну вот, насколько я понимаю, с 16 лет уже и не родители, ну, будут, да, нести ответственность. Да, если, не... если это карта ребенка до 16 лет, наверное, родители, да?
0: Вы знаете, да, мы же когда, скажем так, рожаем и растим ребенка, да, это, знаете, как вот, я всегда говорю, как вот с той же там машиной или квартирой, да, когда ты это что-то покупаешь, да, например, что-то приобретаешь, у тебя что-то появляется, да, у тебя появляются не только права, но и обязанности. Вот, в отношении ваших детей, дорогие радиослушатели, это точно так же. Вы отвечаете за то, что совершили ваши дети.
1: Вот такой вопрос. Если знакомый, например, попросил принять перевод на свою карту, можно ли случайно таким образом стать дропером?
0: Давайте так, надо четко понять, все же в контексте. Вот. Ну, конечно, какие-то разовые операции проводить, наверное, но я думаю, что можно, если знакомый, тем более, да, у вас хороший знакомый, все же, понимаете, опять же, из контекста, вот, если ваш знакомый один раз вас попросил что-то перевести, но это в любом случае не попадает, наверное, под понятие дроперства, да, угу. Мы же говорим, что...
1: Это регулярные это, какие-то
0: конечно,
1: там,
0: это,
1: да?
0: А смысл мошеннику с вами связываться ради одноразовой операции? Да он, скажем, времени и денег на вас потратит больше, чем вот эта вот разовая операция. И тем более мы же понимаем, что если эта операция для знакомого в какой-то, ну, скажем так, вменяемой сумме, если там знакомого попросили перевести 10 миллионов, ну, наверное, да, задуматься на расстоянии, как бы, да.
1: Особенно ребенка.
0: Да, а если 10 тысяч, ну, почему нет?
1: Угу. И еще вопрос, наверное, мы уже частично на него отвечали, но тем не менее давайте конкретно слушателю ответим. Что будет с банковской репутацией человека, если его карту использовали в мошеннической схеме? Сможет ли он потом брать кредиты или пользоваться счетами?
0: Давайте так, опять же, все зависит от контекста, но однозначно последствия могут быть таковы. То, что счета, карты, дистанционный доступ к проведению операций по своим счетам, вот замечу, могут быть заблокированы. То есть все операции онлайн-банкинга тоже могут быть заблокированы. Вот, если, например, вы попали в спецреестр Банка России.
1: Черных, вот это, да,
0: в черный, да, черный список. Да, как бы, вот, ваши переводы вот могут быть заблокированы, да, например, переводы тех людей, на счета которым вы пытаетесь перевести эти деньги, вот. И вот одна из таких тоже, наверное, неприятных ситуаций — это ограничение на переводы и снятие наличных.
1: Банкоматы,
0: это, да, там, да, там определенные суммы, вот. Да, если вы попали в этот реестр и вы подали заявление, ну, конечно, наверное, разберутся и вас из этого реестра уберут, например, да, спецбаза, это так называемый, не реестр, а спецбаза, вот. Но до тех пор, пока разберутся, вам придется все операции с вашими деньгами проводить лично, приходя в банк с паспортом, к сотруднику банка.
1: Или забыть про карты и носить с собой в кармане наличные.
0: Ну да, наличные же у вас тоже появляются же не из
1: ниоткуда.
0: Ниоткуда, да. Вам же тоже их откуда-то надо взять, да. Поэтому-то, да, дорогие радиослушатели, внимание, внимание, еще раз внимание.
1: Ну что ж, смотрите, мы с вами сейчас говорили о том, как, что злоумышленники на нас выходят, да, а есть еще другая сторона медали, что называется, да, когда люди сами выходят на мошенников. Вот появилось в последнее время такое понятие, как раздолжители, да. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, кто они такие, как они обманывают нас.
0: Хороший вопрос, Дмитрий. Раздолжители – это прямо отдельная сейчас у нас такая каста появилась. И давайте так, кстати, самое интересное, очень часто это не мошенники. Ну,
1: в том понимании,
0: в котором мы обычно это дело, да, трактуем. То есть очень часто бывает, что вам действительно оказывают услугу. Вас собирают документы, да, подают их. Ну, говорят, например... А, ну, давайте так начнем с того, что, как правило, как человек попадает к раздолжителям. Угу. Он видит рекламу. И что у нас в этой рекламе написано? Ну, спишем позвоните. Все долги, угу. Решим ваши все финансовые проблемы, 100% списание кредита. Ну, то есть вот такие.
1: Еще какие-нибудь ссылки там на какие-нибудь, да, вымышленные законы, ну, что по закону, да, да, да, да, в по России закону, там, с такого-то года, да, все, да, могут, да, списать, да, свои долги. Ура!
0: Конечно, да. И самое интересное, что эти законы-то могут быть на самом деле, только говорят они совсем о другом.
1: Ну, да.
0: Вот. И вот в данной ситуации, опять же, да, вот продолжу. Действительно могут вам... ну, как, будем называть так, слегка в кавычках, да, помочь с решением проблем с долгами. То есть они могут просто-напросто помочь вам за деньги, вот, оформить процедуру банкротства физического лица. Ну, то есть, а я напомню, что в соответствии с нашим законодательством Российской Федерации, вообще-то банкротство физического лица может осуществить само физическое лицо абсолютно бесплатно, причем до определенной суммы обязательств в досудебном порядке или в судебном порядке. Вот.
1: И, но это о правило... чем говорит? О том говорит, что люди ленивы, они хотят решить свои проблемы, но не хотят вникнуть хотя бы немножечко, как это сделать самому. А когда тебе предлагают тут, да, вот на блюдечке с голубой каемочкой, да, только цена этого блюдечка какая?
0: Конечно, как правило, да, вот эта каемка, про каемочку никто не помнит, да, а каемочка там, да, как правило, тоже стоит денег. Вот, а мы всегда, вот, когда вот разговариваем с вами, да, вот на наших эфиров про мошенников, я не устаю повторять, что преступник играет на наших нескольких слабостях. И, как правило, это основные, это вот жажда наживы, страх потери, ну и, кстати, лень.
1: И лень, да.
0: Да, кстати, лень, потому что я вот обычно про два первых вот говорю, а вот про лень, действительно, вот это очень хорошее, скажем так, да, добавление в этот перечень. Mm. Действительно лень, потому что мы привыкли, что очень многие вещи делаются быстро, удобно, вот, и это хорошо. Ну,
1: и в итоге, как бы, в чем суть этого?
0: Вот, да, а вот теперь, да, а в чем суть? Человек, вернее, раздолжитель, как бы, да, получает, берет у человека деньги за... свою помощь. Да. Сдает документы в суд и исчезает. И дальше, и самое интересное, что когда человек кинется
1: искать,
0: может, да, быть, заключен договор, там все, кинется искать справедливости и скажет, ты что, а как же дальше, там что, чего? Он скажет, так ты читай договор, дорогой товарищ. Вот я тебе помог.
1: Информационные услуги,
0: я,
1: да,
0: тебе
1: там
0: помог,
1: оказал?
0: Как бы, конечно, да, собрать пакет документов, как бы, и предоставил их вот, в соответствии, кстати, к слову, о нормативных документах и законах, да, законом о банкротстве. Вот, пожалуйста, ты будешь, все твои проблемы будут решены. Банкротство снимает все финансовые претензии с тебя. Вот,
1: причем...
0: вот и все. А есть другая категория, то есть те, кто берут деньги и просто исчезают.
1: Mm-hmm. Ну, это прям, вообще ничего не
0: это
1: делая.
0: Прям, ну, понимаете, да, это вот самое, как бы это как не смешно звучало, да, но это до сих пор действует. Это самое, помните, вот как раз вот про подставные кредитные организации, да, там и микрозаймы и прочее, да, когда с тебя собирали деньги там со всех и там mm-hmm. исчезали, да, например, вот. То есть, ну да, что там говорить, МММ. Тут же, да, все помнят, да, это вот самое же смешное, да, я всем рассказываю, когда Сергей Мавроди вышел из тюрьмы, он же образовал опять МММ.
1: Новый, да.
0: И помните, что случилось?
1: Те же самые люди пошли его поддерживать, понимаете, и отдавать ему снова
0: понимаете,
1: деньги.
0: Понимаете, насколько у нас люди, да, подвержены манипуляциям? Это вот слово, опять же, о том, что жертвой мошенника может стать любой.
1: Слушайте, а я хочу сказать нашим слушателям, мы еще очень плохо умеем читать всякие договоры. Вот вы сейчас сказали, да, читай договор. Я недавно, присылает дочь мне, пап, проверь, там, договор на оказание услуг. И я смотрю, и у меня глаза на лоб вылезают, думаю, боже мой, кто это составлял? То есть он не, он, здесь он свои права исполнитель вообще нивелирует. Здесь он полностью отрицает, что есть какие-то права у заказчика, да? А здесь он говорит, что ну, здесь мы в уме подразумеваем это, здесь пишем, здесь рыбу заворачиваем. То есть вообще вот как бы с таким договором пойдешь в суд, да, его даже не примут. Потому что он будет несостоятелен. Все почему? Потому что мы, одни люди не умеют его грамотно составить, другие не умеют его грамотно прочитать. Вот. Хотя больше чем уверен, что вот те раздолжители, они как раз довольно грамотно составляют договоры, те, чтобы делает... к ним-то уж точно не придрались. А мы просто, читая его завуалированно, не поняли всю эту суть, что там написано, да, мелким шрифтом где-то в кавычках, под скобочками и так далее. Вот. Поэтому тоже внимательно читайте, прежде чем что-либо подписывать. Это такой совет.
0: Да, ну и давайте, наверное, там как, заканчивая тему с раздолжителями. А, собственно говоря, что делать человеку, когда он действительно оказался в такой ситуации, ну, мало ли что, да, там сложились так жизненные обстоятельства, у человека, да, там, набрал кредит, рассчитаться не может, да, работу потерял, там, да, зарплату снизили, там, сократили его, там, ну, мало ли что бывает такое, да, там, со здоровьем проблемы, да, ну, это жизненная ситуация, все могут попасть в такую ситуацию, да. Вот я всегда говорю, прежде всего, никогда не бегайте от ваших заемщиков-кредиторов. Все заинтересованы в том, чтобы
1: вернуть деньги свои,
0: да, рано или поздно вернуть эти деньги. Никто не заинтересован в том, чтобы вы пошли на процедуру банкротства, поверьте мне. Вот. То есть вы обращаетесь к своему там, условному там, заемщику, кредитная организация, там, да, там, МФО, ну, неважно, да, заемщик, вот, кредитор. Вот, заемщик обращается к своему кредитору. Вот. Как правило, всегда можно найти какие-то взаимовыгодные решения, выхода из этой ситуации. То есть можно изменить график платежей. Можно сделать, как бы, действительно, те же кредитные каникулы, там, да, например, наверняка слышали, да, все про это, то, что там человек, попавший в тяжелую жизненную ситуацию, да, например, там, да, потерявший доход, там, проблемы со здоровьем испытывающий, да, как бы, вот, он всегда может обратиться официально, абсолютно, и банк обязан, кстати, ему будет, в принципе, как правило, предоставить кредитные каникулы, вот, и, ну, я говорю, вплоть до того, что даже если мы по каким-то формальным критериям не попадаем, да, например, под предоставление кредитных каникул, хотя это, мне кажется, всегда это на усмотрение того же кредитора, да, вот, то в любом случае, опять же говорю, мы можем просто-напросто даже реструктуризацию долга сделать, да, например, приостановить начисление штрафных санкций, например, да, ну, мы же понимаем, да, к примеру, что когда мы видим, что человек должен 100 тысяч, а ему уже начислили, ну, условно, да, например, там 200 тысяч процентов, да, но самой кредитной организации, она понимает, что, ну, какой смысл дальше начислять, да. То есть, я думаю, всегда кредитный комитет может принять решение, да. Ну, то есть, сейчас, я еще раз повторюсь, любой кредитор заинтересован, чтобы пускай понемногу, пускай хоть когда-то, но деньги будут возвращены.
1: Логично.
0: Чем просто это списать как безнадежную...
1: Безвозвратный кредит.
0: Долг, да.
1: Да, согласен. Но у нас уже времени остается не так много до конца эфира, а я хотел бы еще, чтобы мы с вами рассказали о еще одной интересной теме, которую мы также анонсировали. Это то, что недавно вступили в силу новые правила покупки товаров в рассрочку. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, потому что сейчас это популярно, модно у многих, да? Рассрочка — это не кредит, вот как бы
0: вот,
1: в
0: да,
1: чем ее
0: вот, вы хорошо сказали, рассрочка — это не кредит, да, действительно. То есть
1: или
0: есть
1: минус.
0: Понятие рассрочки, вот, но опять же есть рассрочка и рассрочка. Но вот давайте про ту рассрочку, про которую мы сейчас с вами именно говорим, да? Вот. Это действительно у нас сейчас есть такое понятие оператор сервиса рассрочки. Вот. Это те юридические лица, которые предоставляют сервисы рассрочки. Вот.
1: Это не кредитные организации?
0: Это в том числе могут быть и кредитные организации. Вот. Сейчас на 1 апреля 2026 года их порядка 14, вот, насколько я помню. Ну, может быть, сейчас уже, да, вот, уже конец мая, да, может быть, уже кто-то еще появился. Вот. Это может быть и микрофинансовые, это может быть просто юридические лица, которые оказывают такую услугу. Это могут быть и банки. Кредитной организации, да. Вот. А какие именно характеристики именно у этих сервисов рассрочки? То, что сервис этот абсолютно бесплатен, вот, то есть это платит за него та организация в интересах той, которой, скажем так, да, эта рассрочка делается.
1: Ну, то есть, грубо говоря, магазин, да,
0: магазин,
1: который продает.
0: Да, потому, да. Да, есть, да, между ними соглашение, то есть платит за это магазин. Угу. Вот. Итак, сервис бесплатен, и при предоставлении именно этих видов рассрочек запрещено устанавливать разные цены в зависимости от того, сразу ты заплатил или рассрочка. Да. То есть, если,
1: хорошо,
0: например, там,
1: кстати, да,
0: товар стоит 100 рублей, вот, и тебе надо в течение полугода выплатить по 20, да, например, рублей, вот, значит, он и должен стоить 100 рублей. Или ты сразу заплатил 100 рублей, или ты через полгода заплатил последние 20, и в совокупности это должно быть не более 100
1: ну
0: рублей.
1: Ну да, потому что иногда бывает такое, что цена, если сразу платишь там 100 рублей, если в рассрочку, то 120, например. Там, да,
0: ну
1: вот
0: да,
1: как раз.
0: Да, да. А это, давайте так, опять же, ну и там есть еще ограничения, например, именно по этим видам рассрочек, да.
1: По времени, наверное,
0: то,
1: да, ограничения?
0: По времени, и по штрафу, да, то есть штраф за, да, конечно, если ты нарушил, да, условия рассрочки, то ты должен же, наверное, как-то отвечать в любом случае, да. Uh-huh. Вот, перед тем оператором, да, который тебе предоставил эту услугу. Вот, там не более 20% от суммы. И по срокам, да, сроки сейчас у нас установлены максимально 6 месяцев. Вот, а 1 апреля 2028 года это будет вообще 4 месяца рассрочка. То есть рассрочка не бесконечна. То есть сейчас она 6 месяцев. Вот. И есть другие виды рассрочек, которые предоставляют уже сами продавцы. И вот на эти рассрочки уже не распространяются те требования, которые предъявляются к операторам сервисов рассрочки.
1: Как это понять при покупке? К какой рассрочке ты будешь отнесен в данный момент?
0: Просто, да, просто мы проверяем, опять же, да, как я уже, да, я очень часто говорю, что мы проверяем, включен ли оператор сервиса рассрочки в спецреестр на сайте Банка России.
1: Mm.
0: Все, это то, что я в самом начале говорил, что да, теперь они поднадзорны Банку России, вот данные юридические лица, и внесены в спецреестр.
1: Ну, то есть это о чем говорит? О том, что когда мы принимаем решение о покупке и думаем купить сразу, заплатить или в рассрочку, прежде чем кликнуть, да, в рассрочку, проверь, посмотри.
0: Да, кто, да, дает эту рассрочку, да, оператор рассрочки, вот, условия у которого будут такие-то, да, например, или это, например, сам продавец, потому что сам продавец, ну, вот смотрите, 6 месяцев, да, а мы же видели, да, на те же рекламные, да, вот эти вот предложения,
1: да,
0: по рассрочкам, там и 12 месяцев, может быть, и 24 месяца, может быть, да, рассрочка, вот, поэтому-то, да, это уже не та история.
1: Просто надо быть внимательным,
0: да,
1: в данном,
0: да,
1: случае.
0: Да.
1: Все, понял. Ну что ж, спасибо большое. Давайте посмотрим. У нас было несколько вопросов сегодня и комментарии. Какой вам больше всего понравился?
0: Мне очень понравился как раз рассказ про попытку мошенничества, когда у нас Нина, кажется.
1: Да.
0: Вот, да, Нина, да, очень грамотно и правильно действовала. Вот, и, кстати, вот хочу посоветовать на будущее вообще, дорогие радиослушатели, вот чтобы таких ситуаций, как у Нины, было меньше, вот, устанавливайте все-таки в предлагаемых очень много, кстати, сервисах и операторов сотовой связи.
1: Определители номера,
0: ваших,
1: да?
0: Да, и у ваших, скажем так, мобильных приложений банков, да, определителей номера. Вот, это действительно очень часто помогает вам избежать просто-напросто ненужных звонков. Они просто к вам не попадут.
1: Да, абсолютно с вами согласен. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня на мои и на ваши вопросы отвечал управляющий отделением Монадырь Дальневосточного Главного управления Банка России Сергей Викторович Круглов. Надеюсь, вас видеть теперь уже почаще у нас в студии с разными интересными темами и полезными, самое главное, для наших слушателей. А это была программа «Просто о финансах». Надеюсь, мы не запудрили вам мозги, а наоборот, сделали...
0: Внесли ясность,
1: да, совершенно верно. Спасибо большое и всего доброго.
0: До свидания, дорогие радиослушатели.
2: Радио «Пурга» и Банк России представляют образовательный проект «Просто о финансах». слушайте внимательно и повышайте свой уровень финансовой культуры –

0: Нефтная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Как известно, знаменитый русский купец Павел Третьяков очень любил похвастаться своими покупками.
4: 22 мая 1856 года. Москва.
5: Да, да, много у меня денег, да. Все, что угодно могу купить.
6: Кто ж спорит, Паш? Ты у нас пацан реальный.
5: Вчера вот картину купил конкретную. Вон в углу стоит. Шильдер какой-то написал. Искушение. Нравится?
6: Ну, типа нравится. Только знаешь, Паша, как-то все это не спортивно.
5: А че в смысле не спортивно-то?
6: Ну, в смысле, что пацан ты реальный, а картина всего одна. Не по понятиям.
3: Замечание друга пришлось кстати.
4: Купец Третьяков, помимо искушения, приобрел еще несколько картин, в связи с чем не только повысил свой престиж как купца, но и внес вклад в культурное развитие России.
3: В этот день, 22 мая 1865 года, он создал Третьяковскую галерею.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем дельхит, который пыль, так и мена нам гасавля, а умни на пенель кут. Чукотка кринини, а семна коша, та тайнан комбинат, пэкик, нетейкрыкан предприятия. Минкре, на нам гасавля, это администрация, и по вывынам нам кине. Нка нарантум гаурк на тамас, вангвас, отвер, тайнат, тен камсамам. Нынчен мы саухана тратом гаук текис хин самам. Аннина нкама наранга сраурканатам. Нкама сама пинтекис хитнерете и крыканатам. Милсертен мы ненсерканте унниукам. Аванэрмете моракваратина Владимир Путинана. Наматварата, емге вывыным нам кинчу котка, кин мюсертен мыс уйит, ен ассенет, подкатай конвет, рангарган он хасенат, девкези уйит, ецесенет, ксик, кин мнит, кин подкатай киоскалт, рангарган он хасенат, мкс, тэв, энкин мнит, кин рок, минкре, нанмгасауркет, эрама, округа, кина, фонда, кина, капитального ремонта, Алена Шеметова, армауте, нарапатванна, трангарганон, касенат, кузи вуйвуным намак, нынтен мас аухенат, подкатейка, мемсет саян вахам сус, атэм, сура, ка, рангарганон, касенат, нкама, гуре, сака, нэрэ подкатейка, нэ, трэс, хатэ, билибинок, нкама, Омьосияна ната самарангарганон касенат пэкэкэм. Округа кина департаментай патарангарга кинан кама жыкэхам. Гантин маусината ангрон гивикина мюсертэн мэсэд. Анантанс огэсэсэн касэт кура кина тайнатрана вэскал кина округа кин курэтэ усэн регион кина конкурса орган анантанс тайнатрат касэт кура кина минкре нанамгасаоркат правительства и по региона нирахэна ван вэка гатвасэн тайнатран рэткус кинан кама ангроха ван вэка инурмина кина. И на этот день угадывался на троир от округа кина департамента и показанных его тирга кина на нам гасауркет конкурса орге паненых его кинет минки мислен тайна уя кинет ненен от увис акасет кора кин вескал кина ранкас роунен Чукотка федеральный конкурс акнергеры. Эрмуит технику мог билибинок эсульсена манино макаус на мюсель эпэм. Билибинский районный суда и на расу гэсэсэна си термуит технику мог. Минкре на намгасауркат округа кина прокуратура эпэм. 2020 гэвэй по 2025 гэвэй таунет нев андера. Не на премиат кина цита синита. Тум гэтэм, манино макао пхиткок нё в анир амиусель сэпэм. Нина нумэкэ ухэнэт кэлит ульте мэс этэм. Манино макао курэн гэмки сэн гроса мэсэн хлэкин нирэ хлэкин мэнгиткэн тысячтэм. Нк ама манино макао курэгэтэм. Нина вакуса нина манин кавэ ухэнэ хмэкэм. Ннэн миллиона. Аслона гемисрэсэн тлэс ткул ум. Амэл эты манитрэсэрэн гемкэсэн ннэн миллион гапаросма. Суда инэнэмсэвкинэт кэсэд гэтэйксэнэт нк ама карама. Нран гэвэтаунэт нэмисрэтэнэ эрму. Нканай птэпшэт куркэн атау нанмэсэнэс атаунэты.
2: Радио

Друзья, всем привет! Ксения Волкова с вами на часах 13.07. Сегодня пятница, друзья, 22 мая. День, между прочим, необычный. Снова праздник в календаре. В этот день, в 1856 году, российский купец и меценат Павел Третьяков приобрел первые картины русских художников, которые положили начало легендарной коллекции той самой Третьяковской галереи. И в этом году она отмечает свое 170-летие. А в ее фондах хранится, представьте, только около 180 тысяч произведений искусства. Признаюсь честно, там я не бывала, но обязательно это сделаю, ведь Третьяковка – это душа России. Тут не прибавить, не отнять. Желаем ей новых шедевров, а нам найти время и прикоснуться к прекрасному. А наш эфир начинается. Наполняем эту пятницу шедеврами, только музыкальными. Группа «Руки вверх», делайте погромче.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте реактивного сопротивления, когда запрет мгновенно превращает скучную вещь в самую желанную. В детстве родители говорили: «Не читай эту книгу, это не для твоего возраста». И что же происходило? Вы находили ее ночью под одеялом и читали с фонариком. Хотя днем та же книга лежала на полке, и вы не обращали внимания. Не потому, что она стала интереснее. Просто появился ярлык «нельзя». Тоже во взрослом возрасте коллега шепчет: «Этот документ закрытый, он не для всех». И вы вдруг хотите его прочитать сильнее, чем любой открытый отчет. Или друг говорит: «Не рассказывай никому», но вы уже готовы записать каждое слово. Не из любопытства к содержанию, а из желания просто знать. Мозг здесь не бунтует, он защищает автономию. Свобода выбора – это базовая потребность. Когда ее ограничивают, даже мягко, мозг воспринимает это как угрозу и усиливает желание именно того, что запрещено. Не из вредности, а из инстинкта «я должен решать сам». Но вот вам совет на день. Если вдруг чего-то очень захотели только потому, что нельзя, сделайте паузу и спросите: «А хотел бы я этого, если бы никто ничего не запрещал?» Часто окажется, что нет, просто мозг среагировал на ограничения, а не на саму вещь. И тогда можно улыбнуться и отпустить, без чувства вины и без шоколадки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает запрет с ценностью.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

студию и ее идеальная картина мира, где только ты и я. Жаль, что в жизни иногда бывает по-другому. Зачастую нам приходится притворяться и на людях носить улыбчивые маски, хотя внутри все просто бурлит от эмоций. Но иногда все же стоит дать волю эмоциям. Давайте будем честными друг с другом под пронзительную песню «Асии».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если ваш домашний любимец оставил на занавеске досадную затяжку, не спешите расстраиваться и выбрасывать тюль. Есть очень простой и безопасный дизайнерский трюк, который можно провернуть без химии и инструментов. Вам понадобится обычная металлическая монета, не очень крупного размера. Разгладьте ткань на ровной твердой поверхности. Возьмите монету и аккуратно потрите ею вместо затяжки. Движения должны быть легкими, без сильного нажима, чтобы не повредить структуру ткани. Монета поможет аккуратно вернуть на место вытянутые нити. Ваши шторы снова будут выглядеть идеально.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: меня, дождись памяти нить, в наших сердцах соединит.
1: Говорят, что в жизни есть две вещи, которые многие буквально ненавидят. Это ждать и догонять. А ведь терпение часто приносит свои плоды. Один житель Висконсина выиграл в лотерею аж 22 миллиона долларов и, представьте себе, поделился деньгами со своим лучшим другом. Дело в том, что таков был их уговор, который они заключили 28 лет назад. Вот что значит настоящая мужская дружба. Никакие деньги не способны ее разрушить, а еще она просто пролетает через года. Но бывают ситуации, когда перегоревшие чувства все-таки невозможно вернуть. Александр Маршал и его баллада об ушедшей любви.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». В этом выпуске делюсь с вами рецептом витаминного фруктового салата. Что нам понадобится? Один банан, яблоко, груша, апельсин, 100 мл сливок, 1 чайная ложка сахара по желанию и шоколад для украшения. Но этот пункт не обязателен. Как готовим? Фрукты моем и чистим. Нарезаем на аккуратные одинаковые кубики. Добавим каплю лимонного сока к яблокам и банану, чтобы они не потемнели и салат дольше оставался свежим. Складываем в большую миску и аккуратно перемешиваем. Заправляем сливками, можно заменить их натуральным йогуртом. Добавляем сахар по вкусу и снова слегка перемешиваем. Раскладываем по порциям и украшаем натертым шоколадом. Вот и все, легкий и вкусный десерт готов. Особенно понравится детям. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: И вот уже последний час моего эфира позади. С вами была Ксения Волкова. Желаю, чтобы у вас обязательно всегда оставалось место в сердце для любви. И день наполняли улыбки. Отличных вам выходных. Встретимся совсем скоро на волнах Радио Пурга. А я передаю микрофон дальше. Пока.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Родственники спасли жительницу Анадыря от потери более 2 миллионов рублей. В окружной столице возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества после того, как местная жительница едва не лишилась 2 миллионов 240 тысяч. Как сообщили в полиции Чукотки, все началось со звонка в мессенджере. Неизвестные представились специалистами по замене домофона и убедили женщину назвать код из сообщения. Затем угрозами и обвинением в пособничестве терроризму заставили ее установить на телефон 2 иностранных приложения, а также купить новый аппарат и перевести сбережения на другой счет, якобы для защиты денег. После этого женщина сняла почти всю сумму наличными и должна была ждать дальнейших указаний. Отдать деньги мошенникам она не успела. К ней приехали родственники, распознали обман и настояли на обращении в полицию. Жители Провиденского округа выбрали 5 проектов для улучшения жизни. В муниципалитете определили победителей инициативного бюджетирования. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В список вошли 5 проектов, которые, по мнению жителей, важнее всего для территории в данное время. Самый крупный блок связан с культурой. Учреждения в Провидении, Нунлигране, Новом Чаплино, Сирениках и Энмилене оснастят новым световым и звуковым оборудованием, мебелью и костюмами. Для морских охотников из Нового Чаплино и Энмилена закупят тракторы. В райцентре появится мобильная всесезонная площадка для волонтеров. Кроме того, округ профинансирует выпуск сувениров к 80-летию Провидения, которое отметят в октябре. Многодетные семьи в России теперь могут сохранить единое пособие при превышении среднедушевого дохода до 10%. Такой закон вступает в силу сегодня. Напомню, на прямой линии в декабре Владимир Путин назвал ошибкой правительства формалистический подход к начислению пособий, который лишает такие семьи средств, едва у родителей немного увеличивается зарплата. Он дал Кабмину поручение разобраться с проблемой, а уже в феврале президент подписал закон о критериях сохранения ежемесячного пособия. И в завершении выпуска: Кранотский заповедник на Камчатке начал традиционный месячник тишины. До 25 июня число вертолетных экскурсий там максимально сократят. Такое природоохранное ограничение ежегодно вводят для того, чтобы снизить беспокойство животных и птиц в период размножения. В рамках месячника тишина каждое утро администрация заповедника будет отдельно принимать решение о возможности вылета экскурсионных групп и передавать информацию туроператорам с учетом того, сколько медведей находится рядом с настильными тропами. В первую очередь месячник тишины должен уберечь от стресса именно камчатских бурых медведей, у которых стартует брачный сезон, а также птиц, начинающих откладывать и высиживать яйца. И на этом пока все. До встречи в эфире!

Юлиана Караулова, как всегда, об актуальности чувств в этом мире. И о том, что никому не хочется, чтобы их портили. Ну а прямо сейчас, на дворе 22 мая, день, когда цифра 5 делает настроение хорошим за нас, за всех. Да и просто это делает в пассивном режиме, за что спасибо этой самой пятнице. С вами также радио Пурга, которая желает вам отлично провести этот день в компании, может быть, людей, которые вам нравятся, друзей под вечер. И, конечно, хорошей музыки. Куда уж без нее. И прямо сейчас, Fiesta Family. Вместе мы, и вместе мы пойдем.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по улице и вдруг видите, как человек спокойно гладит разъяренную собаку, не геройствует, не дрожит, просто не чувствует страха. Для него это как погладить кота. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, у кого в мозгу сломалась кнопка «Опасно». Речь о людях с редким состоянием, часто из-за повреждения миндалевидного тела в мозге, которые физически не испытывают страха, не подавляют его, не преодолевают, просто не получают сигнала «беги» или «опасно». Самый известный случай – это женщина по имени Си-Эм, описанная в нейробиологии как «женщина без страха». Ее амигдала повреждена болезнью. Она спокойно смотрит фильмы ужасов, не боится змей и пауков и даже гладит их. А однажды зашла в дом, где ее ждали вооруженные грабители, и просто предложила им чай. Они ушли растерянные. И да, это не суперсила, это проблема. Она не чувствует, когда ей грозит опасность, не распознает угрожающие лица и однажды чуть не утонула, потому что не испугалась сильного течения. Но есть и другие, с генетической особенностью, при которой страх не доходит до сознания. Один мужчина из США работает спасателем. «Я не храбрый, я просто не чувствую, что должен бояться, поэтому бегу туда, откуда бегут все». Интересно, что такие люди чувствуют другие эмоции – радость, грусть и гнев. Но только страх как будто полностью выключен. Ученые изучают их, чтобы понять, как работает страх у остальных. Потому что страх не враг, он охранник, а мир без него становится слишком открытым. Конечно, бывают и казусы. Кто-то спокойно переходил дорогу под машину. Другой раз человек заснул в парке, где бродили дикие животные. Один раз женщина без страха улыбнулась мужчине с ножом, и он сам испугался ее спокойствия. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А что бы вы начали делать, если бы перестали полностью чувствовать страх?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио

0: Мари Краймбери, иначе все это зря. Но у нас так надо говорить про старания. Хотя, напротив, если старания были, если это было необходимо, важно, то, наверное, не зря. Ну а уж самой певице как минимум. Ведь фан-база, во первую очередь, была собрана, причем большая. Да и в целом ее творчество в этом году получило звание лучшей исполнительницы на 15-й русской музыкальной премии. Потому мы ее поздравляем. И да, ничего не было зря. Так же, как и появление Мэтью Кома с Kisses Back прямо сейчас.
1: Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 58-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Вот он, Джонни, а вот она, эйфория. Замечательная песня о состоянии, когда слова тут уже лишние. И все остальное говорят поступки, ну или то, как ты смотришь. В общем, все, что угодно, кроме слов. Ну а слова мы все равно никуда не выбрасываем, по крайней мере, потому что середина дня, никто не ложится спать. Да и в целом надо как-то песни делать. А Люсь Чеботина молча не поет. Лучшая подруга прямо сейчас.

0: «Не учи ученого».
1: Телескоп Джеймс Уэбб помог ученым создать самую детальную карту космической сети Вселенной. Исследователи проанализировали больше 164 тысяч галактик и проследили структуру космоса почти до начала времен. Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде представили крупнейшую и точнейшую карту так называемой космической сети Вселенной. Основой работы стали данные проекта «Космос Уэбб», крупнейшего обзора неба, выполненного телескопом «Джеймс Уэбб». Космическая сеть «Космик Уэбб» состоит из нитей и узлов темной материи, газа и галактик, между которыми находятся космические пустоты. Раньше ученые уже наблюдали отдельные участки этой структуры, но новая карта Уэбба стала самой подробной за всю историю наблюдений. Команда «Космос Уэбб» изучила больше 164 тысяч галактик и проследила эволюцию космической сети на протяжении чуть менее 14 миллиардов лет. Это почти вся история существования Вселенной. Увеличение глубины и разрешение действительно значительное, и теперь мы можем видеть космическую сеть в то время, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет, эпоху, которая была практически недоступна до появления телескопа Джеймс Уэбб. То, что раньше выглядело как единая структура, теперь распадается на множество элементов, и детали, которые раньше были сглажены, теперь отчетливо видны. Исследователи отмечают, что раньше подобные детали были просто недоступны для наблюдений.
0: Не учи ученого. Радио Бурга.

0: остаться на родном. Чем его больше, этого родного, тем лучше. Ну и прямо сейчас радио Пурга напоминает о возможности писать родным что-то родное, а именно привет и поздравления, что можно присылать на все тот же номер 924-789-2222. Традиция сохраняется, все туда зачитывается. Мессенджеры разные, а песни тоже. Да, можно их тоже просить поставить. Ну а прямо сейчас... Этот час перевоплотится уже в следующий. Осталось послушать «Серебро», которое не хочет отдавать то, что ей очень дорого. После «Майю Мишель», «Малиновую луну» и выпуск новостей тоже ждет нас сразу после. Ну и порция музыки в огромном количестве прилагается.
1: И олени пасутся под музыку.

Село Снежное Анадырского района было основано в 1929 году как центральная усадьба первого на Чукотке совхоза «Снежное». Тогда же здесь построили первые жилые дома, лабораторию, склады и баню. Местные жители заготавливали древесину рябин, которых вокруг села видимо-невидимо, и меняли ее у морковчан на березу и лиственницу, которые шли на изготовление нарт и яранг. И по сей день жители Снежного живут одной большой семьей, любят принимать гостей и слушают радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Жителей и гостей Анадыря снова приглашают на Кильвей. На этот раз его проводят на своей площадке Дворец детского творчества. Праздник новой жизни состоится уже завтра. Традиционно его организует этноэкологическое объединение «Эйнекей», которым руководит Галина Нотатанагергена. В программу мероприятия включены национальные песни, игры и танцы. По традиции пройдет и конкурс хозяюшек. Гости смогут продегустировать национальные блюда и попить чай в Яранге. День новорожденного олененка начнется завтра, 23 мая, в час дня на площади у дворца. Посетить его могут все желающие без возрастных ограничений. Напомню, в прошлую субботу праздник Кильвей уже отметили в селе Тавайваам. Анадырскую ТЭЦ остановят для подготовки к зиме. С 25 мая станция переходит на летний режим и будет выведена в резерв. Как сообщили в компании «Чукотэнерго», остановка ТЭЦ необходима для планово-предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также для подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. До осени тепловую и электрическую нагрузку переведут на Анадырскую газомоторную ТЭЦ. Там уже завершены основные работы по техобслуживанию и ремонту. Энергетики предупреждают, что 25 и 26 мая в Анадыре угольных копях возможны кратковременные перебои с электроснабжением из-за переключений. В компании заверили, что постараются свести неудобства к минимуму, а при необходимости Анадырскую ТЭЦ смогут оперативно вновь запустить. Одного из школьников, пострадавших при обрушении балкона в школе под Севастополем, отправят на лечение в столицу. Об этом сообщает «Москва-24» со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева. По его словам, состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Пострадавшим выпускникам выдадут аттестаты по среднему баллу без сдачи экзаменов. Также им окажут помощь при поступлении в вузы. Напомню, балкон обрушился 20 мая в школе поселка Кача. Дети вышли на него, чтобы сделать фотографии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Летом прямых рейсов из России в Китай станет примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Пассажирам будут доступны до 285 рейсов в неделю из 14 российских городов. Самолеты будут летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин и другие города. Больше рейсов появится, в частности, из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Ватор отмечает, что интерес к направлению может вырасти еще сильнее на фоне продления китайского безвиза для россиян до конца 2027 года. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в России планируют ставить на госучет с установкой номерных знаков. МВД и Минтранс должны обеспечить такую регистрацию к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве. Эта мера вошла в план по повышению безопасности дорожного движения. Документ рассчитан до 2030 года, а часть задач до 2036. Речь идет о том, чтобы сделать движение с участием самокатов, электровелосипедов и других СИМ более безопасным и понятным для участников дороги. Кроме того, уже в этом году Минтранс вместе с регионами должен подготовить планы строительства инфраструктуры для такого транспорта. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Okay. Может быть, не в сквере на прудах без розового заката, но если у вас мысли только о ней или о нем каждый день по несколько десятков часов, то Чебанов, считайте, вас прекрасно понимает. Ведь у него и песни такие.
1: Да.
0: Он слишком много думает о прекрасном. Ну а мы прямо сейчас не будем думать только об одном, по крайней мере, прекрасном, но все-таки много вещей и тоже хороших может находиться в голове. Так ведь лучше. Тем более рабочая неделя еще не подошла к концу. Она это делает. Хоть и быстро, но все еще надо поработать. Потому вот вам батарейка Хамалинова и прятки на Буму и на Слоудауна после немного ностальгии от группы Роксет.
2: Радио Пурга.

Сергей Лазарев и коротко о том, почему и что иногда западает в самое сердце. Разумеется, люди. Может быть, какая-нибудь песня или сам Сергей Лазарев, а может, винегрет. Да, друзья, резко про винегрет, и не просто так, ведь сегодня 22 мая, это день винегрета. Очень приятная вещь, на самом деле. Быть может, у кого-то она действительно снимает особую строчку сердца. Таких людей надо поздравить. А если вам не особо нравится винегрет, может быть, стоит сегодня дать ему второй шанс. Наверное, да. Ну а сейчас еще один шанс Анне Демченко с треком «По городам» буквально в ближайшую минуту.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! Сегодня мы отправимся в город, который по праву называют столицей самых красивых закатов. Наш маршрут – Нижний Новгород. Величественный город на слиянии двух рек-богатырей – Волги и Оки.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Чтобы сразу влюбиться в этот город, нужно подняться в небо. Самый лучший способ – прокатиться на канатной дороге. Представьте, вы парите над рекой, а под вами расстилается панорама старинных улочек, золотых куполов и могучих водных просторов. Это вид, который останется с вами навсегда.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А что там для тех, кто ищет приключения, спросите вы? Для начала настоящий океан веселья. Аквапарк «Океанис» – это целая вселенная водных аттракционов. Малышей ждут веселые горки и фонтаны, а подросткам постарше – экстрим-гонка с крутых спусков, от которой захватывает дух.
0: Начинаем исследовать.
1: Хотите добавить немного науки? Добро пожаловать в парк чудес «Галилео». Это не скучный музей, а место, где физика становится волшебством. Здесь можно проводить опыты, управлять громом и молнией и проверять законы природы на себе. Увлекательно для всей семьи.
0: Следующий пункт.
1: И, конечно, главные ценители путешествий – наши дети. Их ждет встреча с самыми очаровательными созданиями в зоопарке «Лимпопо». Это крупнейший частный зоопарк России, где можно не просто увидеть, а и подружиться с наглыми капибарами и сотнями других экзотических животных. Это настоящее погружение в мир живой природы.
0: Подведем итоги.
1: Видите, скучать в Нижнем Новгороде просто некогда. Чтобы поездка с семьей была максимально комфортной, советую выбрать жилье рядом с набережной. А если планируете штурмовать аквапарк, не забудьте купальник. Добраться сюда проще всего. Удобный авиарейс доставит вас на место, и приключения начнутся почти сразу. Так что, друзья, пакуйте чемоданы. Город великих рек, солнечных закатов и семейных открытий ждет вас. До новых встреч!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Maroon 5 вместе с Лизой. Немного о глубокой эмоциональной связи и любви, которая превосходит материальную ценность. И все здесь правильно. Да, эмоции глубокие, как надо. Ну а что еще как надо, так это активность самой группы. Ну, в этот раз не о Лизе говорим, а о Maroon 5. Ведь эти ребята за только 3 месяца лета успеют сделать аж 6 полноценных концертов в разных странах. И да, у них до сих пор нет информации про новые альбомы, но, видимо, совсем скоро она должна появиться. По крайней мере, на это мы надеемся. Вместе с фанатами держим кулачки и просто ждем, а пока ждем, друзья. У нас есть Василий Кевкей, Аргентина и Ямайка. Я думаю, дальше вы и сами помните.
1: Радио Бурга.

0: Это Сулафрай, и не по радио. Хотя по радио ее уже давно можно было услышать. Ну а прямо сейчас будем слушать не только песни, но и что-то очень полезное. Песни полезны на самом деле, но будем говорить о здоровье. И вот за этим делом следить надо буквально всегда. С самого старта и до... Думаю, там и так понятно. Потому вот вам минутка здоровья после Дора, которая слишком часто влюбляется, и добро. Ведь с морем надо поздороваться хотя бы так, авансом, даже если мы сейчас в других местах.
1: Минутка здоровья.
2: Питание вне дома провоцирует ожирение. На Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле представлено исследование немецких ученых с выводами о том, что питание вне дома связано с увеличением веса и ожирением вне зависимости от места проживания. Специалисты проанализировали данные национальных опросов о здоровье за 2009-2021 годы с участием 280 тысяч взрослых из 65 стран. Респонденты рассказывали, как часто едят вне дома завтрак, обед и ужин. Ответы сопоставляли с индексом массы тела и социально-демографическими факторами – доходом, полом, возрастом, уровнем образования. При анализе учитывали особенности каждой страны, географию и пищевые традиции. Выяснилось, что 47% взрослых в мире питаются вне дома хотя бы раз в неделю. При этом показатели сильно различаются. В Юго-Восточной Азии так поступают 26% опрошенных, в Центральной Европе 36%, а в Северной и Южной Америке 81%. В странах с высоким уровнем дохода люди едят вне дома около 4 раз в неделю, а с низким – чуть более 1 раза в неделю. Мужчины, молодежь, неженатые, работающие и более образованные люди чаще едят вне дома. Еда из заведений обычно содержит больше соли, сахара и вредных жиров, а ее потребление связано с увеличением индекса массы тела. Люди с ожирением чаще питаются вне дома. В странах с низкими доходами – на 39% чаще по сравнению с людьми с нормальным весом. Делаем выводы и чаще едим дома.
1: Минутка здоровья.

0: 60 километрах от Хатырки есть гора «Оставленное копье». Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Спортшкола Билибина получила новый комплект для спортивных единоборств. У секции самбо появился почти полный набор для работы. Компания «Баймская» доставила в спортивную школу инвентарь, который нужен и для ежедневных занятий, и для соревнований. Это второй шаг помощи спортшколе, которая пострадала после паводка 2024 года. Осенью в город привезли форму для детей, а сейчас борцовский мат, акробатические маты, манекены, мешки, утяжелители, амортизаторы, турники, шведскую стенку, электронные весы и табло для судей. Список собирали вместе с Федерацией самбо Чукотки. Как отметил руководитель регионального отделения Федерации Дмитрий Симонов, у билибинских самбистов теперь есть крепкая база для тренировок. В спортивной школе рассказали, что такого инвентаря хватит надолго и для занятий, и для местных турниров. Чукотский многопрофильный колледж станет музыкальной гостиной. В образовательном учреждении «Анадыря» впервые пройдет фестиваль «Победный май». Студенты исполнят песни военных лет. Присоединиться к ним смогут зрители. Каждая композиция будет доступна по QR-коду. Подробнее о концерте рассказала педагог-организатор Ольга Шишкова.
2: Наше мероприятие готовилось всеми отделениями. 4 отделения у нас принимали участие. И 8 групп, более 70 человек, студентов, в том числе кураторы, зав. Отделения, приняли участие в этом масштабном мероприятии. 22 числа мы сможем пригласить в свой зал всех желающих, наших социальных партнеров, наших друзей, которые смогут принять участие в таком экспериментальном творческом студенческом мероприятии. Мы делаем это первый раз. Это такой неформальный концерт, который будет как уютный квартирник. Мы будем не просто петь со сцены, мы будем петь с залом. По крайней мере, мы планируем это включить сюда и зрителей. Делаем мы это для того, чтобы познакомить всех студентов с историей песни, чтобы больше популяризировать песни Победы, песни Великой Отечественной войны. В следующем году, когда придут первокурсники, мы планируем продолжить вот этот формат работы.
1: В финале фестиваля состоится открытый микрофон. У гостей будет возможность исполнить свою любимую песню. Вход свободный для зрителей без возрастных ограничений. Власти Кировской области ввели выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками. Размер перечислений может достигать 45 тысяч рублей. Как пишет ТАСС, инициативу одобрили депутаты ЗАГС Собрания. Теперь один из старших членов семьи сможет официально уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо родителей и получить компенсацию до уровня средней заработной платы по области. Максимальная выплата составит почти 46 тысяч рублей при рождении ребенка женщиной до 24 лет и примерно 38 тысяч рублей, если матери 25 лет и больше. Программа будет затрагивать только первенцев в семье. На этом пока все. До встречи в эфире.

Мона и волшебный Иордан, друзья, в начале нового часа на волнах Радио Пурга. И правда, места иногда имеют особое значение. В этот раз Иордан, да, не просто географическое название, а метафора места, где любовь героини достигает своего пика. Возможно, у вас тоже есть такие места, и не обязательно говорить про какой-то город. Может быть, это просто достопримечательность или обычная лавочка, где что-то произошло, разумеется, приятное. Потому почему бы и не вспомнить под следующую песню. А там снова хиты от казаков, которые умеют их делать.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Не секрет, что некоторым представителям власти далеко не чужды простые мирские утехи.
4: 22 мая 1921 года. Раннее утро. Представители чикагской власти возвращаются после продолжительного культмассового мероприятия на работу.
5: О, коллега, посмотрите за окно автомобиля. Девочки.
6: Ой, и вправду девчонки. А чё такие юбки короткие?
7: А работа у нас такая, дяденька.
6: О, работа. Может, поработаете с нами?
7: 100 баксов, дяденька.
6: Сколько?
7: 100.
6: Ты что, ты не видишь, что с кем разговариваешь, а?
7: А что?
6: Ты с государственным человеком разговариваешь, с человеком, которого наше демократическое государство наделило льготами и привилегиями. Скидку давай!
7: А насчет скидки это не ко мне, дяденька, это к руководству.
6: К руководству? Веселый вы народ, я смотрю, а?
7: Веселый, а что?
6: А ничего, отвеселились.
3: Таким образом, а может и каким-то другим, 22 мая 1921 года стало в Чикаго днем борьбы с проституцией.
4: Представительниц древнейшей профессии штрафовали, застав на рабочем месте, на $300. А тех девушек, кто просто носил мини-юбку, на 100.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: пицца и вещи, которые хочется начинать заново. Да, иногда это очень даже интересно. Ведь, как говорят эксперты, если читаешь интересную книгу дважды, понимаешь уже намного больше. Ведь в голове что-то да отложилось. И тайные, так сказать, пасхалки теперь видны уже намного сильнее. Да иногда не только намного сильнее, иногда ты, в принципе, бы и не заметил с первого раза. Так что некоторые вещи почему бы и начать сначала. Ну а прямо сейчас еще одно знакомство с Кэти Перри. Представим, что мы о ней никогда не знали и не слышали, и вот она здесь. Причем не одна, а со Скипом Марли.
1: Радио Урга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, Екатерина Трегуб с вами, в эфире программа «Сели, поели». Скорее надевайте фартуки, вооружайтесь ножами и досками, будем куховарить. Сегодня в меню салат с буратой и фисташковой дукой. Что нам понадобится? Крупные мясистые помидоры, а также немного черри, свежий базилик, цедра лимона, оливковое масло и бурата. Что делаем? Здесь все предельно просто. Возьмем самые сладкие, сочные и спелые томаты вперемешку с небольшими черри. Это всегда выглядит выигрышнее. В центр или с краю тарелки поместим бурату, а вокруг разложим нарезанные произвольно помидоры и листики базилика. Сбрызнем оливковым маслом, солями, натрем немного цедры лимона. А ярким акцентом здесь выступит дука. Это пряная смесь из толченых орехов, в моем случае это фисташки. Готовим смесь следующим образом. Смешаем 2 столовых ложки кумина, 2 чайных ложки кориандра цельного, 1 столовую ложку семян фенхеля, пол чайной ложки черного перца горошком, 100 граммов очищенных фисташек, 100 граммов семян подсолнечника, 1 чайную ложку морской соли. Все специи нагреем на сковороде и немножко обжарим, так они будут ароматнее. Высыпаем в тарелку. В этой же сковороде обжарим семечки, а после и фисташки. Когда все остынет, крупно измельчаем орехи и семечки в блендере, а специи в ступке. Добавляем соль, все смешаем и посыпем салат. Оставшуюся смесь храним в стеклянной банке и используем для других блюд. Вместо фисташек можно приготовить с фундуком, а некоторые еще добавляют кокосовую стружку и обжаренный кунжут. Когда мне лень готовить дуку, я просто посыпаю все это дело бесстыжим количеством фисташек. Берите пример и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита, а я прощаюсь, пойду искать для вас новые рецепты вкусных блюд.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: А это муха, и она говорит о том, что счастье есть, и в этом суть. Оно действительно есть, может быть, где-то прячется, и до него достаточно только долететь, добраться, найти. Быть может, оно прямо сейчас возле вас прячется за спиной или находится под рукой, где угодно, возможно, даже очень близко. Потому не теряем веры, не опускаем руки, если только не собираемся взять его в руки. И, в общем-то, будем с хорошим настроением проходить эту замечательную пятницу, потому что пятница не может быть незамечательной, друзья. И в этом смысл. Анонс, друзья, сейчас именно о них, а после Джордж Майкл про свободу.
1: Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Регулярная диспансеризация по полису ОМС выявляет серьезные заболевания и риски их развития. Одно из них – вирусный гепатит С. Запишитесь на обследование по полису ОМС. Бесплатный тест на антитела к гепатиту С доступен гражданам с 25 лет раз в 10 лет. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagasdefismed.ru. АО «Страховая компания Сагазмед». Лицензия ОС номер 32301 от 30.07.2024 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В ходе СВО при исполнении воинского долга погиб житель Чукотки. Гвардии рядовой Мирослав Тымрик родился 28 ноября 1981 года в селе Юнчоун. Позже его семья переехала в село Снежное, где после окончания третьего класса он уехал в оленеводческую бригаду помогать родителям. В 2000 году он устроился в Чукотко-Мунхоз кочегаром. В 2014 переехал в Анадырь. С 2018 года работал в городском коммунальном хозяйстве. В 2022 году Мирослав был активным участником волонтерского движения «Помощи фронту». Он лично заготавливал мясо, рыбу, икру, формировал и отправлял посылки бойцам. В ноябре 2024 подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону проведения специальной военной операции. У защитника остались дочь, 4 сестры и брат. Администрация выразила соболезнования родным и близким военнослужащего. В правительстве Чукотки произошли кадровые изменения. Региональный департамент гражданской защиты и противопожарной службы возглавил Станислав Лунин. По информации окружных властей, на посту руководителя Лунин сменил Анатолия Панова, который возглавлял структуру с момента ее основания. Новый шеф окружной службы спасения, юрист по образованию, более 20 лет он отдал службе в органах внутренних дел Москвы и Подмосковья, отмечен государственными наградами. На Чукотку Станислав Лунин приехал в начале года на должность исполняющего обязанности вице-губернатора. Напомню, сам профильный департамент был создан в конце 2024-го для защиты жителей от чрезвычайных ситуаций и работы ситуационного центра губернатора. Минпросвещение введет трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба министерства. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое. Такая система должна стать частью общего подхода к воспитанию и образованию. В министерстве считают, что оценка поможет советникам директоров по воспитанию следить за изменениями в поведении учеников, замечать возможные риски и вовремя на них реагировать. Если апробация пройдет успешно, такую оценку могут внедрить во всех российских школах с 1 сентября следующего года. Сон-туры для выгоревших проводят на глэмпинге Ярославской области. Туристам предлагают только спать, отдыхать в гамаках и гулять по лесу. Шеф-повара готовит ужины, после которых, как отмечается, легче уснуть. Гостей ждет убаюкивающий бокс, маска для сна, аромасаше, беруши и патчи. Утяжеленные одеяла, увлажнители, блэкаут-шторы – тут вообще базовый минимум. Даже подушку можно выбрать под настроение. Лаванда для расслабления, мята для легкой прохлады, гречиха, чтобы шея сказала спасибо. А у нас пока на этом все. До встречи в эфире.

А это Дендер Лоржак, «Одинокая луна», которой мы составили компанию на некоторое время в новом часе на волнах радио Пурга, где также будет проходить много всего другого. Винтаж, Роман, Ибн Халлоу, Карен Рамирес и после «Чай вдвоем», который можно попить не просто вдвоем, а с целой компанией. Да, друзья, сегодня у нас пятница, напоминаю, ничего пока не изменилось, но вскоре будет меняться, ведь пятница будет уже вечерней. Ну а пока вот вам Роман.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю, не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Патриция Мартин и очень опасные дела, которые, надеюсь, никого сегодня не застанут. И самая большая опасность — это будет не поскользнуться или просто не наступить в лужу. Ведь да, это как-никак весна, они везде практически есть, Чукотка ими изобилует и очень даже. Но мы надеемся, что все быстро подсохнет, а также расскажем о чем-то более приятном. И знаете что? Это день рождения тюбика для зубной пасты. Очень удобный способ выдавливать себе то, чем мы пользуемся каждый день. Но некоторые скажут, что удобнее использовать баночки с дозаторами, но на самом деле тюбики просто доступнее. Потому говорим спасибо тем, кто их придумал, а придумали их уже очень-очень давно, в 1892 году, друзья. Времени прошло очень много. Не так много, как у следующего случайного факта, который будет на волнах радиопурга, о чем узнаем, о том и послушаем.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Не знаю, как у вас, а у меня еще осталось кое-что от новогодних сладостей. Один из них — это сладкий посох. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Удивительно, что история карамельной трости уходит своими корнями в глубокий 17 век. По легенде, в 1670 году руководитель церковного хора в немецком Кёльне придумал раздавать детям во время долгих рождественских служб леденцы, чтобы те вели себя тихо. Чтобы придать сладости символическое значение, он изогнул их в виде пастушьих посохов, напоминающих о Рождестве и роли пастухов в Библии. Близкой истории рождения Христа. Эта форма также удобно лежала в руках и привлекала внимание детей. Сегодня карамельная трость – это не просто сладость, это символ праздника, истории, традиции, которые радуют и детей, и взрослых.

Да, это был Тедди Свимс и его особая песня, которая, наверное, была написана под вдохновлением от одной встречи. Так что желаем каждому в компании иметь мистера, который знает абсолютно все и в случае чего подскажет, и как, может быть, морковку выращивать, как правильно заниматься в спортзале, ну и в целом жить своей жизнью, ухаживать за здоровьем, чтобы все было схвачено и ни у кого ничего плохого не случалось. Как минимум, в преддверии выходных уж точно, ведь их хочется встречать абсолютно здоровым и с приподнятым настроением. Это ведь как открыть глаза. Видно больше, значит лучше. Желаю крутых выходных и всего крутого!

0: «Не учи ученого».
1: Телескоп Джеймс Уэбб помог ученым создать самую детальную карту космической сети Вселенной. Исследователи проанализировали больше 164 тысяч галактик и проследили структуру космоса почти до начала времен. Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде представили крупнейшую и точнейшую карту так называемой космической сети Вселенной. Основой работы стали данные проекта «Космос Уэбб», крупнейшего обзора неба, выполненного телескопом Джеймс Уэбб. Космическая сеть «Космик Уэбб» состоит из нитей и узлов темной материи, газа и галактик, между которыми находятся космические пустоты. Раньше ученые уже наблюдали отдельные участки этой структуры, но новая карта Уэбба стала самой подробной за всю историю наблюдений. Команда «Космос Уэбб» изучила больше 164 тысяч галактик и проследила эволюцию космической сети на протяжении чуть менее 14 миллиардов лет. Это почти вся история существования Вселенной. Увеличение глубины и разрешение действительно значительное, и теперь мы можем видеть космическую сеть в то время, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет, эпоху, которая была практически недоступна до появления телескопа Джеймс Уэбб. То, что раньше выглядело как единая структура, теперь распадается на множество элементов, и детали, которые раньше были сглажены, теперь отчетливо видны. Исследователи отмечают, что раньше подобные детали были просто недоступны для наблюдений.
0: «Не учи ученого».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яддаг баримтлэхэд капангалти нанам гэлэвэл аам аннагруулхрганга энки новентран ген рэмпинкуун гэтэн маван гол алан эдэ кликкин мэллинген паруулхав имлэрэлли крэвэн вилхинген миксер увентра кэлэ крэтэн кэунгэн талба гэтган эдэ рамиксерэт фаг аф энкин газомоторныкен станция месхит анэтэ варкэт миксерэтэк миксер этни укнат кликкин мэллин каун ам кликкин нан мэллин кау имлэрэлли гайманген кэтэ миксерэт кэрат фаг киннишкэтэн ам хаакат хэрген кэлэкумэн кэна ашо и на андреме науки над миксит тирен членат уэнтрак. Мурген правительство кош инен шеш ин гемиксир плиткушин. Варат хирнреткен департамента кинен шеш у ген эшин Станислав Лунин. Ремиксиретк эпуру а Анатолия Напанована менен гемиксиретшинен ка тортомгау кваргапы. Мексиран вон. Инен ялтечевыч ина тур инен шеш ин юриста ноге кешит куплет кушин. Макан кликкина кивит. Гамексиртвачен органак внутренних дел Москваканг ам Подмосковьяк. Экак на кваркат государственный кенат. И на период морг нотак тэшон гепкиршин гутиньик. Ген эшлин такаш хо губернаторан. Транкетунгатан варат генреткин департамент ген мексиревшин под ККТУР 2024 ивик. Гекешин миксертен мас антайка ёшкаш программа ед капремонта мыш этэн утинеша кретэнке унгангат кликкен мыш мынгыткен намытварат гамга муниципалитетак. Анан макан кретэнке унгангат в эңак мынгыткен нрок паруш. Инэн шэш ан ратанька унгыргакен фондак Алёна Шеметова ниукэн утиньевек танька унг ёшкаш терен мыт резкатэн амемшет шанвыт. В эңак тэнгвыт куратанга тэнаномаука резкат туртэй кискинэнэ. Тэнке унгышкалте ма пышвынтықым сус ыт ғышмемші тілян бөкені тэнк амқытвимемші кинет. Сама рена нома унгыт рен мыт намытвара кравы терен Ленина 40. Рано маунгыт ма кош намытваран ш урек гувреші кемші тілян бө тэнк ам рен мын. Били бінок тэнке унгышкалте резқы тэнк ам ғышмемші ёсхыт пекек ам тэнке унгышкалте рен мыт. Наматваш отнемен эйнгеоркнет кешваете. Хандрам крысматен мауркет миксиш эт дворцак детского творчества. Реки швейнгатен кекен ветхис кэргатек. Кешвайтен мауш он книткнет ежиуш эт этно-экологические объединения к эйнгекай минка. Инен шеш он ниткн Галина Нотатынгаргынга. Анкам ровесин кашаровынгатен ам ровесвенгат. Раянгат шу орайш энгрепатен ам шаут. Кнут тепенинене гарасвынг ат нэу эндир ат уиш ат микнэн нэретэйкэнэн ат амаш вангвайл ат кэмэтр энут ат наратаанэн ат етш э. Нэнк ратфанэн шигэран минк нарансайоунэн ат ремкэш ат крысман рамгонэ тэргатэк нанэс эпэ ашок дворцакэн ветхэскэк нэ эйнэвэркэн ат нэнрэмэш отэг ёнэш ат. Муткэ тэгнэкэт эс ата уушкэт ветагнэтэм.

своими ромашками идет на свидание. Ну, а я вас, друзья, приглашаю на свидание со мной в эфире Радио Пурга. Арина Припелкина, да, приветствую вас в начале своей смены на часах 18.07. И у нас пятница, если кто не заметил. 22 мая на календаре, за окном плюс 4, ощущается как плюс 1. Чудесная погода, подготовка к выходным идет вовсю. И сегодня сразу два вкусных повода. День суши и роллов и день винегрета. Представляете, историки говорят, что в России винегрет появился еще в конце 18-го, начало 19 века. Ну и именно такой внушительный состав и сделал слово «винегрет» ироничным обозначением смеси разнородных предметов и понятий, потому что там и капуста, и огурцы, и лук, и фасоль. И вообще, конечно же, пусть ваш вечер будет таким же ярким и сбалансированным, как этот салат. Прямо сейчас жестокая любовь от Леонида Руденко и Юлианы Карауловой. И самое главное, совсем не жестокая и очень-очень романтичная настроение у меня для вас.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте реактивного сопротивления, когда запрет мгновенно превращает скучную вещь в самую желанную. В детстве родители говорили: «Не читай эту книгу, это не для твоего возраста». И что же происходило? Вы находили ее ночью под одеялом и читали с фонариком. Хотя днем та же книга лежала на полке, и вы не обращали внимания. Не потому, что она стала интереснее. Просто появился ярлык «нельзя». Тоже во взрослом возрасте коллега шепчет: «Этот документ закрытый, он не для всех», и вы вдруг хотите его прочитать сильнее, чем любой открытый отчет. Или друг говорит: «Не рассказывай никому», но вы уже готовы записать каждое слово. Не из любопытства к содержанию, а из желания просто знать. Мозг здесь не бунтует, он защищает автономию. Свобода выбора – это базовая потребность. Когда ее ограничивают, даже мягко, мозг воспринимает это как угрозу и усиливает желание именно того, что запрещено. Не из вредности, а из инстинкта: «Я должен решать сам». Но вот вам совет на день. Если вдруг чего-то очень захотели только потому, что нельзя, сделайте паузу и спросите: «А хотел бы я этого, если бы никто ничего не запрещал?» Часто окажется, что нет, просто мозг среагировал на ограничения, а не на саму вещь. И тогда можно улыбнуться и отпустить, без чувства вины и без шоколадки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто путает запрет с ценностью.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

Настя Полева о том самом, что путает мысли, но зато отлично проветривает голову. А если за окном штиль, а освежиться хочется, не спешите к пульту кондиционера. Даже НАСА в курсе, что растения справляются не хуже. Они тянут воду из земли, испаряют ее через листья и забирают тепло из воздуха. Процесс называется транспирация. По сути, зеленый мини-кондиционер, только без счета за свет и лишнего шума. Итак, что если хотите домашнюю прохладу, заведите сенсевьерию. Переживет любую забывчивость. Есть еще несколько, например, алоэ вера охлаждает комнату без танцев с бубном. Бамбуковая пальма мощно дышит большими листьями. Хлорофитум идеален для ванной, а эпипремнум растет так быстро, что скоро сам будет настраивать вам климат. В общем, друзья, главное, чтобы вечер был свежим. А в эфире радио «Пурга» случайности не случайные.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Женщина, накинувшая на себя мужскую рубашку, есть в этом что-то невероятно притягательное. Впрочем, стилисты советуют не мелочиться и позаимствовать из гардероба своего бойфренда еще несколько вещиц. Скажем, пиджак. Если слишком велик, купите себе такой же, только меньшего размера, но непременно в отделе мужской одежды. Поверьте, это один из самых универсальных элементов гардероба, и при этом он поможет вам выглядеть особенно хрупкой и утонченной. Мужской пиджак можно носить с джинсами или леггинсами, или даже накинуть поверх коктейльного платья. Вариантов масса. А чтобы не выглядеть в таком наряде, как гаврош, просто закатайте рукава. Не упускайте случая примерить еще и свитшот своего благоверного. Его можно прекрасно сочетать с разлетающимися юбками по будням и, конечно, с рваными джинсами по выходным. Ну и, наконец, нам пригодится фланелевая рубашка в клетку. Она будет выглядеть отлично в сочетании с шортами. Просто завяжите концы рубашки на поясе и почувствуйте себя подружкой крутого американского парня. Каждый из нас, кому посчастливилось побывать в роли невесты, навсегда запомнится месяцы подготовки к собственной свадьбе. Учесть сочетание своего букета с бутоньеркой жениха. Найти классные, но при этом удобные туфли. Порепетировать с прической, макияжем и, конечно, выбрать самое умопомрачительное платье. А вот с маникюром невеста особенно не экспериментирует. Классикой жанра считается элегантный френч. Впрочем, стилисты уверены, что этот вариант откровенно устарел. Есть масса альтернатив. Скажем, жизнерадостный розовый лак прекрасно подойдет к букету из садовых роз такого же яркого оттенка. Вы будете выглядеть смело, но при этом не переступив границ хорошего вкуса. Ну а если вы питаете особенную любовь к лаванде, то покройте ногти нежно-лиловым лаком. Кстати, этот вариант подойдет и для невест, которые предпочитают распущенные волосы вместо укладки и цветочный венок вместо фаты. Ну и, наконец, можно выбрать белые ногти. Для этого потребуется лак с плотным покрытием. И, кстати, особенный эффект он выглядит на загорелой коже.
0: Территория женщин.

Да, группа «Звери» напомнили о том, что главное быть рядом, когда даже штормит. И сегодня как раз тот день, когда эти слова стоит адресовать, например, нашей планете. Представляете, по славянскому календарю сегодня вешнее макошье, или по-другому день Земли. Считается, что она только просыпается после зимы и отдыхает перед тяжкой работой. Поэтому лопаты, грабли и селки в сторону копать, сеять и бронить строго не рекомендуется. Зато Землю можно порадовать. По старинке дарили вареные яйца и стелили праздничные полотенца. Представляете, у почвы сегодня официально выходной. У нас с вами он только завтра, поэтому уважаем Трудовой кодекс природы и иногда вспоминаем о нем тоже. Ну и предлагаю в этой связи, чтобы вечер был легким, без лишних хлопот, послушать группу «Маша и Медведи» с треком, который называется «Земля».

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Лук мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
2: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
4: Мы отправляемся на Байкал!
5: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
6: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
7: Без возрастных ограничений.

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд. Силуэт — песни про то, как человек уходит, а образ остается. Ни фотография, ни голоса, а именно силуэт, размытый, почти неуловимый. Иногда именно такие контуры держат крепче всего. 18.53, почти 19. Пятницу никуда не торопится. И мы тоже, потому что есть что-то особенное в том, чтобы просто удержать момент, не догонять, не возвращать, а просто ехать вперед. Смотреть в окно, чувствовать дорогу. И вот тут как раз появляется она. Попутчица. Так что оказалась рядом не случайно. Или все-таки случайно. Но это уже не важно. Все подробности у Султана Лагучева.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, жюри выбрало 6 победителей по одному в каждой номинации. Отбор проводил утвержденный оргкомитет. Рассмотрели 12 заявок. Яровые из поселка Угольные Копи стали лучшими в номинации «Многодетные». А Девяткины из Анадыря среди близких защитника Отечества. В следующий этап также прошли семья Яхней из Угольных Копий в категории «Молодая семья» и Быличкины из МГУЭМа в номинации «Сельская семья». Золотой семьей региона признали Катгиргиных из Анадыря, а победителем в номинации «Семья-хранитель традиций» стали Омранта, тоже из окружной столицы. Победители регионального тура представят Чукотку на всероссийском этапе. Он пройдет в Москве этой осенью. Жители Провиденского округа выбрали 5 проектов для улучшения жизни. В очередном муниципалитете определили победителей инициативного бюджетирования. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В список вошли 5 проектов, которые, по мнению жителей, важнее всего для территории в данное время. Самый крупный блок связан с культурой. Учреждения в Провидении, Нунлегране, Новом Чаплино, Сирениках и Энмилене оснастят новым световым и звуковым оборудованием, мебелью и костюмами. Для морских охотников из Нового Чаплино и Энмилена за купят тракторы. В райцентре появится мобильная всесезонная площадка для волонтеров. Кроме того, округ профинансирует выпуск сувениров к 80-летию проведения, которое отметят в октябре. Напомню, что механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям самим решать, какие проекты нужны их селам и поселкам в первую очередь. Рядом с пунктами проведения ЕГЭ запрещено проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. Такие рекомендации выпустил Рособорнадзор. В жаркую погоду все участники экзаменов должны быть обеспечены питьевой водой. Медицинские пункты обязаны находиться в полной готовности. Об этом пишет ТАСС. Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Школам и местным администрациям уже поручено проследить за выполнением всех требований. Организаторы подчеркивают, важно убрать любые факторы, которые могут отвлечь выпускников. Подготовка пунктов сдачи выходит на финишную прямую. Регионы отчитываются о готовности. Экзамены должны пройти без технических сбоев и лишнего шума. Родителям и ученикам советуют заранее ознакомиться с правилами на официальном сайте ведомства. В Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Об этом пишет «Комсомольская правда». Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости и в Гражданский кодекс. Сейчас законопроект направлен на отзыв Росреестр и Верховный суд. По словам парламентариев, нововведение защитит добросовестных покупателей. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Радио

0: карточке.
1: Прибаутки от группы «Ноль». Песня про человека, который живет по своим правилам и никому ничего не должен объяснять. Настоящий индеец, он такой, идет своей тропой молча. Кстати, я тут узнала, почему индейцы некоторые до сих пор живут в резервациях. Многие думают, что их там держат силой, как будто каждым стоит... как будто за каждым там стоит ковбой с лассо. На деле же все иначе. Уже с 1925 года у коренных народов США есть полное гражданство, паспорт, право уехать хоть в Майами, но многим не хочется, потому что резервации — это автономные мини-государства, свои законы, племенные советы, общая земля, которую, кстати, нельзя продать, рынок недвижимости там крайне спокойный. Ну и многие племена строят вполне успешный бизнес. Я, насколько знаю, казино, гостиницы, туризм особенно преуспели Апачи. Правда, Наваха – крупнейшая резервация, но с высокой безработицей и бедностью. Видимо, ставка на казино не сыграла. Вот и получается, можно уйти, но своя земля держит крепче любого забора. Своя, так сказать, рябинушка, свои корни, и никуда от этого не деться. Разве что только на нашу Русь-матушку.

0: Знаете ли вы?
1: 60% всей анимации, что существует на нашей планете, это японское аниме.
0: Теперь буду знать.

0: трек, под который хочется плыть по течению и выключить режим достигатора. А если течение вдруг принесло у вас не на пляж, а в теплицу, не удивляйтесь. Представляете, в Сочи впервые вырастили папайю, маракуйю и бананы. В Адлере созрел первый тропический урожай. На 12 деревьев грозди по 10-15 кило. Всего там 60 деревьев и 19 сортов. Белые, золотые, красные, даже синие. Говорят, голубые на вкус, как ванильное мороженое. Рядом манго, авокадо, питахайя и сахарный тростник. Вот так вот. Климат-контроль, автополив и все такое. Проекты уже тянутся с разных регионов страны. Так что, мне кажется, самое главное, чтобы не только на юге, но и у нас вечер был сладким, без косточек и с правильным градусом тропиков. Предлагаю встретить джунгли, инстинкты и ту самую игривую энергетику Bloodhound Gang.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы идете по улице и вдруг видите, как человек спокойно гладит разъяренную собаку, не геройствует, не дрожит, просто не чувствует страха. Для него это как погладить кота. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Кисленко, сегодня про тех, у кого в мозгу сломалась кнопка «Опасно». Речь о людях с редким состоянием, часто из-за повреждения миндалевидного тела в мозге, которые физически не испытывают страха, не подавляют его, не преодолевают, просто не получают сигнала «беги» или «опасно». Самый известный случай – это женщина по имени Си-Эм, описанная в нейробиологии как «женщина без страха». Ее амигдала повреждена болезнью, она спокойно смотрит фильмы ужасов, не боится змей и пауков и даже гладит их. А однажды зашла в дом, где ее ждали вооруженные грабители, и просто предложила им чай. Они ушли растерянные. И да, это не суперсила, это проблема. Она не чувствует, когда ей грозит опасность, не распознает угрожающие лица, и однажды чуть не утонула, потому что не испугалась сильного течения. Но есть и другие, с генетической особенностью, при которой страх не доходит до сознания. Один мужчина из США работает спасателем. «Я не храбрый, я просто не чувствую, что должен бояться, поэтому бегу туда, откуда бегут все». Интересно, что такие люди чувствуют другие эмоции – радость, грусть и гнев. Но только страх как будто полностью выключен. Ученые изучают их, чтобы понять, как работает страх у остальных, потому что страх не враг, он охранник, а мир без него становится слишком открытым. Конечно, бывают и казусы. Кто-то спокойно переходил дорогу под машину. Другой раз человек заснул в парке, где бродили дикие животные. А один раз женщина без страха улыбнулась мужчине с ножом, и он сам испугался ее спокойствия. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А что бы вы начали делать, если бы перестали полностью чувствовать страх?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Валерий, трек о том, что иногда лучший способ сохранить себя – это просто разжать руки и выдохнуть. Не держать, не тянуть, а отпустить. На часах 19:54, если вы кого-то отпустили, а в ответ наступила тишина, не пугайтесь. Возможно, это не игнор, а просто акустическая подготовка к следующему треку. Френч Монтана и Макс Би – два американских рэпера, которые умеют говорить о потере без лишней драмы, но с таким весом, что слышишь каждое слово.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Департамент гражданской защиты и противопожарной службы возглавил Станислав Лунин. Он юрист по образованию. Более 20 лет отдал службе в органах внутренних дел Москвы и Подмосковья. Отмечен государственными наградами. Анадырскую ТЭЦ остановят для подготовки к зиме. С понедельника она переходит на летний режим и будет выведена в резерв. До осени тепловую и электрическую нагрузку переведут на газомоторную ТЭЦ. 25 и 26 мая в Анадыре и угольных копиях возможны кратковременные перебои с электроснабжением из-за переключений. Спортшкола Билибина получила новый комплект для секции самбо. Компания «Баймская» доставила туда инвентарь, который нужен и для ежедневных занятий, и для соревнований. Список собирали вместе с Федерацией самбо Чукотки. Жители Провиденского муниципального округа выбрали проекты инициативного бюджетирования. Учреждения культуры в Провидении, Нунлигране, Новом Чаплино, Сирениках и Энмилене оснастят новым оборудованием. Для Нового Чаплина и Энмилена закупят тракторы. В райцентре появится площадка для волонтеров и сувениры к 80-летию поселка. Жителей и гостей Анадыря снова приглашают на Кельвей. На этот раз его проводит ДДТ. Праздник состоится уже завтра в 13:00. В программу мероприятия включены национальные песни, игры и танцы. По традиции пройдет и конкурс хозяюшек. Мероприятие без возрастных ограничений. Чукотский боксер Даниил Сигаев завоевал место в национальной сборной. Таков итог его выступления на первенстве страны, где за медали боролись более 500 сильнейших атлетов со всей страны. Достойно представили округ и другие наши боксеры Валентина Тегрет и Даниил Михайлов. На этом пока все. До встречи в эфире.

Впереди танцы на пурге после 10 часов вечера. Ну, а пока в этом часе я побуду с вами, чтобы поделиться чем-нибудь полезным. Во-первых, сегодня Международный день быть собой. Общественное мнение, стереотипы, авторитет старших родственников или тот самый комплекс неполноценности часто заставляют нас прятать свое настоящее «я». И вот как раз к осознанию своей уникальности призывает этот необычный праздник. Поэтому пусть ваше внутреннее «я» звучит громче любых чужих ожиданий, если вам хочется надеть сарафан, наденьте. Но если станет прохладно, лучше оденьте что-нибудь потеплее, потому что за окном сегодня плюс 4, ощущается как плюс 1. Не так жарко для сарафана, поэтому можно заболеть. И чтобы все-таки не заболеть и чувствовать свое здоровье и здоровье близкого человека, предлагаю согреваться музыкой. Айова для вас.

0: Минутка здоровья.
1: Питание вне дома провоцирует ожирение. На Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле представлено исследование немецких ученых с выводами о том, что питание вне дома связано с увеличением веса и ожирением вне зависимости от места проживания. Специалисты проанализировали данные национальных опросов о здоровье за 2009-2021 годы с участием 280 тысяч взрослых из 65 стран. Респонденты рассказывали, как часто едят вне дома, завтрак, обед и ужин. Ответы сопоставляли с индексом массы тела и социально-демографическими факторами – доходом, полом, возрастом, уровнем образования. При анализе учитывали особенности каждой страны, географию и пищевые традиции. Выяснилось, что 47% взрослых в мире питаются вне дома хотя бы раз в неделю. При этом показатели сильно различаются. В Юго-Восточной Азии так поступают 26% опрошенных, в Центральной Европе 36%, а в Северной и Южной Америке 81%. В странах с высоким уровнем дохода люди едят вне дома около 4 раз в неделю, а с низким – чуть более 1 раза в неделю. Мужчины, молодежь, неженатые, работающие и более образованные люди чаще едят вне дома. Еда из заведений обычно содержит больше соли, сахара и вредных жиров, а ее потребление связано с увеличением индекса массы тела. Люди с ожирением чаще питаются вне дома, в странах с низкими доходами – на 39% чаще по сравнению с людьми с нормальным весом. Делаем выводы и чаще едим дома.
0: Минутка здоровья.

мне тоже интересно, что же он там так ясно видел во сне. Видимо, что-то, что его вдохновило, и он решил. Конечно же, ноги должны сами нести навстречу ветру, а слово «устал» еще не забрели. Годы, друзья, идут, и иногда лучший способ проверить, готовы ли вы к новым маршрутам, это просто сесть на стул. Серьезно, оказывается, есть тест на 10 секунд. Скрещиваем руки на груди, 5 раз встаем и садимся без опоры. При этом нужно засекать время. Если меньше 10 секунд, вы в отличной форме. 10-15, пора добавить прогулок и приседаний. Если вы потратили больше 15 секунд, сигнал, что мобильность и сила ног начинают сдавать позиции. Запомнили? Скрещиваем руки на груди и 5 раз встаем и садимся без опоры со стула. Казалось бы, простое движение, а работает корпус, баланс и координация. Результат не впечатлил? Не драматизируем, просто добавляем движение. 10 секунд сейчас и уверенность завтра.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, чем заменяли кондиционер для волос раньше? Обычным кефиром. Этот проверенный способ работает и сегодня. Многие рекомендуют делать из него питательные маски. Попробуйте. Ваши волосы скажут спасибо за такую натуральную заботу.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Елка и песня о том, что иногда лучше убежище от суеты, просто быть рядом с тем, кто согревает без слов. Но если рядом пока только чаты и дедлайны, есть официальный план «Б». В Ярославской области запустили сонные туры для выгоревших. Тишина, природа, утяжеленное одеяло, уютные гамаки и ароматические подушки. Идея проста – замедлиться и, наконец, выспаться. После хронического стресса сон не роскошь, а базовая терапия для мозга, гормонов и иммунитета. Отпуск мечты теперь выглядит так. Не объехать полмира, а проспать его без уведомлений. И раз уж про русский размах восстановления сил, стартуем прямо сейчас с Волги. Группа «Любэ» широко, душевно и строго по расписанию природы. От Волги до Енисея.
1: Радио номер один на Чукотке. Номер

Усть Белое. В 1930 году в селе был образован колхоз имени первого ревкома Чукотки. С 1930 по 1935 годы Усть Белое была административным центром Анадырского района. Сейчас здесь проживает 888 человек. Еще в советское время оленеводы совхоза вручную вырыли в холме единственный в округе ледник. Это настоящая биоморозилка, которая состоит из 12 комнат. В ней даже летом температура не поднимается выше 12 градусов мороза. В леднике сельчане и по сей день хранят запасы рыбы и мяса без использования электричества. В Усть-Белой можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Ну что, Джиган Артик и Асти Снелета разогрели эфир. Конечно же, в 21 веке лучший способ сказать «ты мне дорог» — просто отдать свою любимую толстовку. Удобно, тепло и никаких лишних обязательств. Идеальная форма для отношений. Ну и, друзья, на часах уже 20:49. Если худи уже не спасет от вечерней прохлады, а хочется чего-то более возвышенного, пора поднять глаза к небу. Там вас ждет Стас Пьеха и одна звезда. Одна, кстати, звезда мне сейчас светит прямо в глаз и не дает рассмотреть песню, но я знаю, что это Стас Пьеха.

radiochukotku.ru. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте prochukotku.ru.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еддэг почём тэлхэд кэпэнэлти нанамгалаул эум анна гэргуулхрэнгэ. Фэнкин уэнтэран ренпинкуун тэнмаун вуул алаангэдэ. Кликин мэллэнгэн баруулгау имлэралик ренвилнгэн мигсэр уэнтэра кээлэ кэрэтэнкэунгэн. Пур у ташвагы тхангэдэ рамэксэрэтвал аф энкин газомоторны кэнстанция энмэсэд ангэдэ варкэн мигсэрэтэг. Мигсэрл этниуқынэд кликин мэллэнгау, анг ам кликин аннан мэллэнгау имлэралик аймангэн кэтэ мигсэрэткэр атвангэд еннилхэтэнг ам аакадхэргэн. Кэлюқымэн кэна ашок, энандрэмэна кэнат мигсэттирэн лэнгэд уэнтэрак. Анкасурмын пиэки кин ратанын тэнь маунын панг эунгуту ванву. Анка гамголинат тэнь кэунга кинат мэгсидти. Ванвэн шиги тэнгу нинэлхэгэн намадвааль. Муниципалитет хэпэ пэнгэлтэлэргэд. Мэгсир тэнь мэс ан гэрмэлтэлэн амал Россия кэн конкурсат мэнк гаманэл олэнат. Гакалэн омраулэн мэгсир кэлхэн кэн нирак парулгау имлэралэг. Ретэн кэунган нравэд хэр советская мэнк намадвааль атрэсэйвэд кунгэтэнг амра панг эунг тонгат торсайвт коянван нерекенгат ратфангат гитененгат кукинванван тайкёшкэлти аутасхэтэн амкавет ваш ат тагратянват мемшэты канакрен гсорман ран омраунгат сама тайкёшкэл айски арекен ренмен Хоч мурыгнуты кин тейке ось нген эшлин пышья его национальны кен сборнаяк. Келит куль ан округ кен мшосет калет курак Даниил Сигаев на эшки и Россия кен ниныш ин сборнаяк. Минка на тхилю кенатанан нарма кенат боксак тейке ось эт. Эшлен сит хет хилю хин боксат кен расвангаргак подмосковьяк. Минка гэ тейке ось нет мкан мшин самшин кшек кенак мшосет эш эта мш Россия ипы. Эшлен ген эшлин мэшлэн кауан вэг. Нэгрээн гамэшлэсэллэн ата мэкуттэг боксаг гэлэй уэлэд. Валентина Тэгрээтэн кам Даниил Михайлов. Эргин инэнэг юлэй уэлэн мастер спорта Балкажа Байтлиулов Ниукэн. Нэн тэйкэ уэлэд эрмэт вэркэд гэлэй уэг майнгэра свэнгэргэг. Рамаг тэтэ нэмэ боксаг тэйкэ уэлэд тэн мауэркэд тор красэть хэргэдэ. Аной эльхэк мургнутэ кинэд боксат кож от рэквэньгэд мэшлёсэтэк хака сияутэ. Намытваш от немен айнгауэркэнэд кэшвайэдэ. Андр ам крысмэ тэн мауэркэд мэгсэрш эт дворцаг детского творчества. Рэкэшвэйнгэд эргатэкэн кэкэн ветхэсхэк. Пенина кинет, анка красматень мауш онит кинет, ели уж этно-экологические объединения к эйнякай. Минка и нэнчэль онит кин Галина нотат ngаргэнга. Анка ровесн кашроунгат, анка ам ровесвеньгат. Раяангат, чё ураэш энгрэпат, анка ам мшаут. Кнут тэ пенинэнгэ рарасванг атнгэв эндир атуишат. Микнэ... Ранкаш роунгата мэш орока амаш вангваш эт кэметр энутэт наратаангэн ат етэл э. Нэнкэр атвангэн шгэран мэнк наранца йоунгэн атрэмкэш эт. Крысман рамгонгата эргатэк нанэс эпэ ашок дворцакэн ветхэскэк. Энантэньмауш ан эйнгэвэркэнэт нэндэ мэш отэгэнгэш эт. Муткэ тэгнэкэт эс атау.

в наших небесах сейчас действительно столько сразу планов можно найти, потому что небеса на закате сегодня на Чукотке восхитительны. Солнце скрывается за облаками, где-то летают чайки, и уже где-то начался ход лёда, так что, я думаю, очень скоро пойдут и корабли. Пока же начинается новый час, и мы с вами движемся к выходным полным ходом. Все еще пятница, но уже 21.07, а это значит уже через час танцы на пурге. Пока же я, Ирина Перепелкина, в студии, слежу немножко за погодой. За окном в Анадыре стабильные 4 градуса тепла, ощущается как плюс 1. Если у вас освободилось время, прогуляйтесь. И, возможно, найдете время даже, чтобы почитать историю Шерлока Холмса, потому что сегодня именно его день, праздник для тех, кто умеет замечать детали, радио, строить друзья, логические цепочки, ну и, конечно же, находить ответы там, где другие видят только хаос. Безупречная дедукция вам во всех делах, какие бы они ни были, ну и, естественно, чтобы все вечерние загадки решались исключительно в вашу пользу. И раз уж мы про точность и меткость, следующая композиция бьет строго в цель. Группа «Пицца» готова появиться. Thank you.

0: Реклама на Радио Пурга.
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: «Не учи ученого».
1: Телескоп Джеймс Уэбб помог ученым создать самую детальную карту космической сети Вселенной. Исследователи проанализировали больше 164 тысяч галактик и проследили структуру космоса почти до начала времен. Астрономы из Калифорнийского университета в Риверсайде представили крупнейшую и точнейшую карту так называемой космической сети Вселенной. Основой работы стали данные проекта «Космос Уэбб», крупнейшего обзора неба, выполненного телескопом «Джеймс Уэбб». Космическая сеть «Космик Уэбб» состоит из нитей и узлов темной материи, газа и галактик, между которыми находятся космические пустоты. Раньше ученые уже наблюдали отдельные участки этой структуры, но новая карта Уэбба стала самой подробной за всю историю наблюдений. Команда «Космос Уэбб» изучила больше 164 тысяч галактик и проследила эволюцию космической сети на протяжении чуть менее 14 миллиардов лет. Это почти вся история существования Вселенной. Увеличение глубины и разрешение действительно значительное, и теперь мы можем видеть космическую сеть в то время, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет, эпоху, которая была практически недоступна до появления телескопа Джеймс Уэбб. То, что раньше выглядело как единая структура, теперь распадается на множество элементов, и детали, которые раньше были сглажены, теперь отчетливо видны. Исследователи отмечают, что раньше подобные детали были просто недоступны для наблюдений.
0: «Не учи ученого».

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, так даже интереснее.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Конечно же, надо, потому что бывает момент настолько цепляет, что хочется нажать на реплей в реальности. Но некоторые воспринимают повторить слишком буквально. Представляете, в рилсах гремят два современных Аладдина. Парни спрыгнули с огромной скалы на коврах, пролетели сотни метров и штатно ушли на парашютах. 100 миллионов просмотров за пару дней. Видимо, алгоритмы тоже соскучились по экстриму. Но если после таких виражей хочется не лайков, а чего-то настоящего, до мурашек и до самой сути, время сменить высоту на глубину. Хозиер, ирландский автор-исполнитель, который превращает личную исповедь в гимн искренности, мощно, честно и без фильтров. На радио Пурга прямо сейчас.
1: Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Было время, когда суперкаром называли любой автомобиль, развивающий скорость в 300 км в час. Но в наше время так разогнаться могут и некоторые машины более бюджетного сегмента. Так что отличие не только в пройти двигателя, конечно же. Важна еще и облегченная масса кузова и особенная форма. Прибавь сюда низкую посадку. Спорткар — это не гоночный автомобиль. Эта машина для обычных дорог, только скоростная. В пример можно привести ту же BMW M1 Series, BMW M3, а также Porsche 911, Mazda RX-8 и Audi R8. Но есть и привилегированный класс спорткаров – суперкары. Речь идет уже об эксклюзивных автомобилях, над дизайном которых трудится целое ателье. Как правило, мощность мотора у них измеряется сотнями сил, и машины готовы на скоростные рекорды. Тут на первый план выходят выраженные технические характеристики, дорогие материалы отделки и детали кузова из специальных легких сплавов. В отличие от спорткаров, суперкары стоят сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов. Зато можно быть уверена в том, что купленный за бешеные деньги красавец – абсолютный эксклюзив.
0: Территория мужчин.
1: Мышечный рельеф, пожалуй, наша главная спортивная цель к пляжному сезону. Но почему же ты до сих пор его не видишь, несмотря на усердные тренировки, регулярное кардио и правильное питание? Мышцы есть, но их четких очертаний как не было, так и нет. Будем учиться преодолевать этот застой. Во-первых, смени обычный бег на интервальный. Он сжигает больше калорий. 2 минуты беги трусцой, потом минуту так, словно соревнуешься на дистанции на скорости, таким образом чередуя нагрузку минут 20. Если же раньше предпочитал ходьбу, теперь самое время начать бегать. Еще момент. Увеличь тренировочные веса примерно на 10%. Тяжелый тренинг на 8 повторов в сете сильнее разгоняет обмен веществ. И, кстати, увеличение рабочих весов ведет за собой рост мышечной массы, а мышцы требуют энергии, даже когда спишь. Так что чем больше в обхвате бицепс, тем больше калорий ты тратишь в сутки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ну, надеюсь, я тоже останусь светлым воспоминанием у вас в голове, потому что я, Ирина Перепелкина, на этом завершаю свою смену. Город 312, напомню о том, что иногда решение быть рядом сильнее любых обстоятельств, правда, иногда остаться, это просто честно дождаться пятницы и никуда не бежать. Но если дело вдруг решило, что остаться это слишком спокойно и потребовало ритма, не пропустите «Танцы на пурге» и прямо сейчас «Backstreet Boys».

в Амалоне был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке – минус 61 градус по Цельсию. Согреет в морозы? Музыка на радио «Пурга». В Амалоне нас слышно на частоте 101,6 FM.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, почему цветная капуста так называется, если она белая? В отличие от обычной капусты, где в пищу употребляют плотный кочан из листьев, у цветной капусты съедобной частью являются соцветия, не раскрывшиеся цветочные почки. Именно из-за этого ботанического отличия она и получила свое название. Интересно, что в других языках ее название также связано с цветами. Кстати, цветная капуста бывает не только белой. Селекционеры вывели сорта с фиолетовыми, зелеными и оранжевыми соцветиями, которые не только выглядят необычно, но и обладают различными свойствами. Эти необычные цветы появляются благодаря антоцинам и каротиноидам, природным пигментам, которые придают овощу насыщенные оттенки.

стукнет весок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Черный цвет считается самым элегантным и торжественным из всех существующих. И мы так привыкли к этому положению вещей, что даже не вспоминаем о том, что еще несколько веков назад он считался исключительно траурным. Кто же совершил черную революцию в моде? В 16 веке некая красавица из Франции по имени Диана де Пуатье похоронила мужа и решила до конца жизни носить черный. И даже став официальной фавориткой французского короля Генриха II, она себе не изменила. Ну что ж, король так ее любил, что пошел на поводу своей прелестницы. Он тоже начал одеваться в черное. Так Диана де Пуатье доказала всей стране, что траур моде не помеха. Кстати, черный цвет удивителен тем, что на самом деле его не существует. Согласно теории цвета, черный – это отсутствие цвета. Дело в том, что черный предмет не отражает ни одной электромагнитной волны, сетчатка глаза не реагирует, и все объекты этого цвета кажутся меньше. Вот почему черная одежда нас и стройнит. Что объединяет всех женщин на планете? Желание быть красивой, конечно же. Но если природная красота в классическом понимании дается не всем, то вот сделать себя привлекательной по силам каждой из нас. Подумайте, за счет чего вас привлекают другие люди. То, что вас восхищает в окружающих, это и есть те качества и способности, которым стоит поучиться и сделать своим вторым «я». Это может быть уверенность, ощущение собственной ценности, осознание своей красоты, или же внутренняя наполненность, мудрость или очаровательное женское кокетство. И, конечно, нас всегда делает краше доброе расположение духа, ощущение счастья и состояние влюбленности. И, наконец, балуйте себя заботой. Когда мы тратим на себя время, усилия и деньги, чувство собственной ценности определенно возрастает. Территория женщин.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

встаю ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: знаете ли вы? Рисовку волос и тела в аниме придумали японцы, а стиль глаз был скопирован у Уолта Диснея. Чего японцы, кстати, не отрицают. И по негласному закону, чем важнее герой, тем детальнее ему прорисовывают глаза.
1: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2493061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

далеко, я расскажу своим облакам, кроме тебя что-то ни о ком. И без тебя как-то, ну никак. И как бы не были далеко, я расскажу.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали ждать, пока сварится твердый горох? У меня есть быстрый трюк. Чтобы бобовые стали невероятно нежными за считанные минуты, вам понадобится щепотка соды. Добавьте буквально пол чайной ложки соды в сухой горох. Сразу же залейте его крутым кипятком и оставьте набухать всего на 15-20 минут. После этой небольшой подготовки горох сварится буквально на глазах и будет идеальной консистенции для любого блюда.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Вася, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В каком бы стиле ты ни одевался, строгий мужской костюм в гардеробе должен быть в любом случае. Моменты, когда он может понадобиться, непредсказуемы, так что имей в шкафу достойную пару пиджак плюс брюки, чтобы не метаться по магазину в поисках накануне дня X. Чтобы выбрать хороший костюм, нужно маломальски разбираться в базовых цветах. Оттенки серого подходят для носки каждый день, а вот темно-синий уже более смелый вариант. Ну а черный — это вовсе торжественный цвет. Не стоит выбирать такой костюм, если он будет один на все случаи жизни. Обрати внимание и на рисунок на ткани. Допускается мелкая клетка, елочка или тонкая полоска. Каждый из этих вариантов вполне нейтрален. И, конечно, не стоит искать костюм в палатке на рынке. Воспринимай покупку как грамотную инвестицию в имидж. Даже если большую часть времени ты ходишь в джинсах и толстовке, в костюме по случаю должен выглядеть безупречно.
0: Территория мужчин.
1: Азбука похудения проста. Потребляй меньше калорий, больше расходуй их на тренировках. Так что если твоя цель — скинуть килограммы к лету, начни ходить в спортзал не раз в 2-3 дня, а ежедневно. Никто не заставляет тренироваться на износ, тебе нужно банально потратить больше энергии. Да и в дни отдыха больше ходи пешком, а не лежи на диване. Что касается питания, то есть хитрость. Попробуй есть больше острой пищи. Одним словом, перчи все, что можно. Перец хорошо подстегивает обмен веществ, если ты не знал. И главное, следи за тем, что выпиваешь. Мы подчас потребляем кучу жидких калорий, даже не берем в расчет. Сладкие напитки, сок и даже молоко. Замени их чистой водой, зеленым чаем или кофе без молока и сахара. Имей в виду, кофеин тоже ускоряет метаболизм. И вспомни про золотое правило культуристов на сушке. До обеда – белок и углеводы, после – только белок.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся не за новыми чудесами, а за родственными.
2: Еду, куда хочу.
1: В поселок Териберка, на Кольский полуостров, на другой край нашей огромной страны, где северное сияние тоже домашнее, а киты такие же гости, как у нас. Да, здесь, в Териберке, природа такая же дикая, как у нас, такая же величественная и такая же говорящая. Это место не для комфорта, а для встречи со стихией. Для тех, кто знает, настоящая свобода там, где ветер не спрашивает разрешения.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Мы-то знаем, как это – выйти из дома зимой и увидеть, как небо загорается зелеными и фиолетовыми волнами. У них в Териберке то же самое, только фон не тундра, а скалы и Баренцево море. Те же духи танцуют, только над другим берегом. Зимой с декабря по март здесь особенно чистое небо и зрелище, которое меняет жизнь. А весной и летом киты – гренландские. Как их еще называют, полярные киты. Может, даже ваши старые знакомцы, ведь они ходят одной дорогой. От нас к ним. В Териберке их встречают с таким же трепетом. Смотрят, как фонтан взлетает над волной, и молчат, потому что слова тут лишние. С мая по июль они пасутся у берегов. Морские экспедиции позволяют увидеть их вблизи.
2: Готовимся к полету.
1: Добираются туда через Мурманск. Дальше на внедорожнике или автобусе. Но помните, хоть природа и родная, правила другие. Там нужны пропуска в заповедные зоны и гиды для походов. Без них легко потеряться. И, конечно, как и у нас, ничего не оставлять, кроме следов. Увозить только фото и чувства.
2: Финальный аккорд.
1: Териберка – это не вот вам экзотика. Это встреча с тем, что мы уже знаем, но в другом отражении. Для тех, кто хочет увидеть, как Арктика дышит на другом конце России. Чтобы понять, наша страна огромна, но связана одним небом. Так что, если соберетесь, возьмите теплую одежду, термос и воспоминания о нашем севере. Они помогут понять лучше их север. Потому что самые сильные путешествия – те, что начинаются с узнавания и заканчиваются чувством единения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Бурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды.

0: семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня приготовим с вами мини-сэндвичи. Они отлично подойдут для завтрака или перекуса, а также как закуска на праздничный стол. Для них нам понадобится слоеное тесто, яичный желток, 2 столовых ложки молока и кунжут для посыпки. Приготовим их с двумя начинками. Для начинки с лососем возьмем 1 огурец, 150 граммов лосося, майонез и творожный сыр. А для начинки с перцем берем 1 болгарский красный перец, 50 граммов сыра фета, майонез, творожный сыр и соль и перец по вкусу. Как готовим? Тесто размораживаем, вырезаем формочкой или стаканом кружки, смазываем каждой смесью желтка и молока, посыпаем кунжутом и запекаем в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Для первой начинки смешаем творожный сыр, лосось, порезанный на мелкие кусочки, и огурец кубиком. Добавляем немного майонеза. Для второй начинки смешиваем творожный сыр, сыр фета, красный перец и специи. Готовые кружки разделяем пополам на донышко и крышечку и укладываем в них начинку. Вот и все, наша закуска готова. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели.
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

нет, но вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола глядели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. И рукой заслонившись от вечернего света,

Вот и все приключение. Право вспомнить, чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметил: вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета,

А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много друзей. Так чего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то корабль?

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Киноиндустрия – это не только искусство, но и большой бизнес, где успех часто измеряется не в аплодисментах, а в миллиардах заработанных денег. В настоящее время абсолютным рекордсменом остается «Аватар» Джеймса Кэмерона. После очередного повторного проката, включая Китай, фильм собрал без малого 3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это уже вторая победа «Аватара». С 2009 по 2019 он держал лидерство, пока его не сместили «Мстители» – финальная часть. Но Кэмерон не сдался и вернул себе трон. Однако, если смотреть с поправкой на инфляцию, то безусловным чемпионом остается фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Если пересчитать его сборы на современные деньги, то фильм собрал более 3,5 миллиардов долларов. Это настоящий финансовый рекорд из прошлого века.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Как известно, в любые времена у руководителей музыкальных коллективов при организации выступлений возникали трудности.
4: Так, ребята, я вас поздравляю. Сегодня я договорился с филармонией города Улан-Удэ. Будем выступать на их местном фестивале. Выезд завтра.
5: Что платят?
4: По 2 рубля на брата. Очень неплохие деньги, Семен Семенович.
5: А, неплохие, говорите. Может, и неплохие, но я завтра не могу. Меня попросили в нашем цирке на барабане подыграть. Между прочим, за трешку.
4: Так, а как же мы без барабанов, Семен Семенович?
5: Не знаю. Так что, извините, завтра не смогу.
3: И лишь в 20 веке подобные факты саботажа пошли на спад. 23 мая 1934 года в США родился Роберт Муг, который изобрел синтезатор, способный выполнять функции не только клавишных, но и ряда других инструментов, в том числе и ударных.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов ни открывалось в этом мире, и как бы настойчиво ни велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложный, да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Это такие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату, вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты? Территория женщин.

никогда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: А знаете ли вы?
1: Советские приключения пингвиненка Лоло сняты совместно с японскими анимационными студиями. То есть технически этот мультфильм можно считать российским аниме. Возрастной ценз 6+.
0: Теперь буду знать.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.
2: Все. Ну что, все? А надо было раньше просить.
3: Так я же сразу извинился.
2: А все, может.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное,

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101.6 FM. На Чукотке

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Когда времени в обрез, а нужно срочно разморозить большой кусок мяса, используйте этот простой трюк. Вам понадобится емкость с холодной водой. Добавьте в эту воду немного соли, примерно 1 столовую ложку на литр. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите ваш замороженный продукт в эту соленую среду. Благодаря электролитам в составе процесс разморозки ускорится в разы. Уже через 5 минут мясо станет податливым, и вы сможете начать готовить.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России, а его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы. Масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жаркое. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
0: Начинаем исследовать.
1: Совет туристам – обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
0: Финальный аккорд.
1: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с снежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В июне Destiny 2 получит финальный апдейт. Походу, студия Warhorse, подарившая миру Kingdom Come Deliverance, занимается новой частью, а также RPG по Властелину колец. Fatekeeper выйдет в раннем доступе уже 2 июня. В студии Борис Медведев, это игровые новости на радио Пурга. Киберминутка. А начать стоит с воды, талассофобии и, наверное, одного из самых ожидаемых сурвайвелов этого года — Subnautica 2. Она уже вышла в раннем доступе. На данный момент продажи за одну только неделю перевалили за 4 миллиона копий. В общем, успех в продажах. Ну а что по игре? Много чего. Во-первых, сама плашка «Ранний доступ» как бы намекает, что в игре нет и половины всего контента, который запланирован. То же касается и оптимизации. Есть баги и всяческие несостыковки. Прямо сейчас игроков ждет 4-5 часов сюжета, разбавленные крафтом и строительством. Ну и в целом все. Самые усидчивые, конечно, могут изучать имеющиеся биомы, сканировать фауну, находить рецепты и пасхалки, но все-таки этого мало. Также будут дисконнекты. Хотя по отзывам это не мешает. Игра действительно крутая даже в этом виде. Во-первых, красивая, во-вторых, кооператив. Делает очень хорошо, ведь с друзьями не так страшно слышать рев новых левиафанов и изучать затонувшие комплексы. В общем, отлично, хотя многие подождали бы релиза. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Уже 27 мая все любители Джеймса Бонда смогут таки приобщиться к его профессии в новой игре 007 First Light. Да, это тот самый шпионский боевик, о котором грезили уже несколько лет, и вот он на горизонте. История, кстати, будет о молодом Бонде. После трагического провала британский спецагент должен заручиться помощью своего наставника Гринуэя, чтобы распутать клубок заговора и предотвратить переворот. А вот по поводу геймплея, то тут Uncharted чистой воды, в меру линейный и очень кинематографичный. Не Hitman, конечно, и на том спасибо. Игра для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если любишь горы, но при этом никогда не мечтал стать скалолазом, вариант есть попроще. А именно хайкинг. Можно сказать, что это лайт-версия альпинизма. Тебе не понадобится ни спецподготовка, ни особое снаряжение. Просто отправляешься в мини-путешествие, чтобы полюбоваться окутанными туманами вершинами. А для комфортной вылазки понадобится лишь правильная одежда. Во-первых, это трекинговые кроссовки или ботинки. Главное, чтобы у них была амортизирующая подошва с хорошим протектором, чтобы ты легко преодолел и каменистую дорогу, и подъем по скользкой траве. Брюки для хайкинга выбирай из гладкой ткани, чтобы не цепляться за растения. Куртку лучше купить с влагозащитной мембраной. Она не пропускает внутрь влагу, не задерживает.

0: Пот. Не забудьте про головной убор. В горах придется прятаться от палящего солнца. Можно использовать обычный капюшон или бейсболку. Но самыми удобными для таких прогулок считаются мультишарфы. Их можно носить и как маску от комаров, и как шапку, и как повязку.
1: Территория мужчин.
0: Если ты не в курсе, чем простые часы отличаются от хронометров, устрою небольшой ликбез. Как известно, у каждых часов есть некоторая погрешность хода. Так вот, в свое время швейцарские умельцы добились практически совершенства. Они разработали механизм, который давал погрешность всего 5 секунд в сутки. Именно такие механические часы называются хронометрами. Правда, чтобы аксессуар удостоился такого звания, ему нужно пройти ряд испытаний. Процесс непростой. Сертификат выдается после 15-дневного тестирования. Механизмы помещают в специальные ячейки, внутри которых создаются различные температурные условия. Чтобы хронометры показывали такую высокую точность, их оснащают очень сложным механизмом. Иногда это несколько сотен мельчайших деталей. И, кстати, к сведению, мировым лидером по числу сертифицированных хронометров признана швейцарская часовая марка Rolex.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».